Сегодня в Накине переменная облачность. Температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен. Вы слушаете

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Мы с вами 24/7.

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность. Температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: В мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Продолжение пути. Дорожники рассказали, сколько километров асфальта уложат между Мирным и Ленском. Плата за горку. Прокуратура Мирного помогла двум семьям получить компенсацию за травмы детей на игровых площадках. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Далее. В нормативное состояние необходимо привести некоторые детские площадки Мирного. Два юных жителя на прогулке получили травмы. Семьи получат 95 тысяч рублей компенсации. Инциденты произошли в Мирном на детских площадках за магазином «Темп» и во дворе 22-го дома на Комсомольской. Ушибы и порезы – явления нередкие для активных игр, но неправильное содержание площадок кратно повышает частоту подобных травм. За дело взялась городская прокуратура, так что нарушители ответят по закону. Продолжит Алексей Измайлов, заместитель прокурора Мирного.
3: Если же все-таки это придомовая территория, то ответственность будет нести управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо лица, проводящие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом. Если все-таки это территория общественного пространства, то в данном случае ответственность будут нести органы местного самоуправления.
2: Сломанная ступенька, ведущая к горке, крепежи без заглушек и потрескавшийся пластик на игровых элементах могут стать причиной травмы и поводом платить за безответственность рублем. Продолжаем. Травмы на детских площадках во многом следствие плохого содержания. Но есть и другой способ сделать город безопаснее и чище – взять в руки грабли, метлы и перчатки. 15 мая в Алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию «Съемочный павильон», чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает и жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор, вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести и собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. И еще одна новость. Шестеренки и многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходит в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную всполохами северного сияния, собрали специалисты центра сортировки алмазов «Алроза». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутуобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Маринычев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM.

караоке-баттл. Все заявки собраны, поэтому приходите насладиться вокалом, харизмой и артистизмом участников. 15 мая, 18 часов, ДК «Алмаз». Вход свободный. В субботу, 16 мая, в спортзале Института Якутнепро-Алмаз пройдет открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону. Отбивать шустрый валанчик участники планируют в 9 утра. Приходите поддержать держателей ракеток. Далее. Не пропустите грандиозное событие из волшебного мира детства. 16 мая во Дворце культуры «Алмаз» пройдет большой детский концерт с участием талантливых представителей юного поколения Мирного. Впечатляющие номера, яркие костюмы, песни и танцы. Создайте воспоминания на весь год. Начало в 15 часов. В Мирнинском театре 16 мая покажут спектакль «За вас, девчонки». Это пронзительная история о самом страшном парадоксе войны – украденном детстве. Начало в 6 вечера, возрастное ограничение 6+. В этот же день, точнее, вечер будет ночь. Ночь в музее. В программе Краеведческого музея будут творческие мастер-классы, примерка национальных костюмов, настольные игры и многое другое. А еще можно будет оживить экспонаты. Каким образом? Расскажут в музее. Записывайте. 16 мая, Аюнского, 9, 18 часов. Действует акция «Подари музею экспонат». Открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону продолжится и в воскресенье. Место и время прежнее. Спортзал Института Якутнепро-Алмаз. 9 утра. Наступает воскресенье. Его нужно провести культурно. Театральная студия «Гармония» приглашает зрителей на спектакль по повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Любители и ценители театрального искусства ждут 17 мая во Дворце культуры «Алмаз». Начало в 16 часов. Возрастное ограничение 12+. Билеты есть в кассе ДК и в мобильном приложении «Единая карта клиента». В то же время в Мирнинском театре вновь покажут трогательную историю о детях в годы Великой Отечественной войны. «За вас, девчонки». Начало спектакля 16 часов. У меня на этом все. Отличных выходных. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру, телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95.
3: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: це.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: join us.
1: We like to love it. We like to love it. We like to love it.
2: Алмазный край. Радио без границ. Профсоюзный дайджест.
3: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». 2 апреля в библиотеке МПТИ состоялся поэтический квиз, приуроченный к Международному дню поэзии. Мероприятие организовали психолог Туяна Шагдарова совместно с завбиблиотекой Сардана Ивановой для членов профсоюза «Ценители литературы». Самым душевным этапом стал конкурс чтецов. Каждый желающий мог поделиться эмоциями, продекламировав отрывок из своего любимого стихотворения. По итогам игры победу одержала команда Ильдана Никифорова и Розалии Якушевой. Номинацию за лучший поэтический образ заслуженно получил Ильтан Никифоров. К новостям Алмазика. В рамках месячника по охране труда на базе Алмазика прошел семинар-инструктаж по оказанию первой помощи для руководителей детских садов, старших воспитателей и представителей аппарата управления. Провели занятия инструкторы-волонтеры Мирнинской ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог Семен Гладков и фельдшер скорой помощи Дарья Бритых. Участники разобрали содержимое аптечек, отработали сердечно-легочную реанимацию на манекенах, прием Геймлиха и способы остановки кровотечений. Теория подкрепилась практикой. Каждый почувствовал уверенность в своих действиях. 17 апреля Совет молодых специалистов Айхальского ГОКа провел мастер-класс по созданию брелоков-оберегов в цветах российского флага. Участники осваивали вязание крючком, общались в теплой атмосфере и вкладывали душу в каждое изделие. Готовые брелоки переданы в штаб солдатских жен и матерей, чтобы отправиться к нашим бойцам. От Алмазика участие приняла Мария Цыбикова, медицинская сестра Айхальского отделения. В детском саду номер 11 «Теремок» прошел первый внутрисадовский турнир по стрельбе из традиционного лука среди воспитанников старшего дошкольного возраста. Цель соревнования – пропаганда якутского лука и воспитание уважения к культуре народов Саха. Поздравляем победителей! Разновозрастная группа с изучением разговорного якутского языка «Мичер» детского сада номер 14 «Медвежонок» выступила на одной сцене с заслуженным артистом республики Павлом Семеновым. Ребята исполнили песни «Комюскохун». Этот опыт укрепил уверенность детей и показал, как изучение языка переплетается с музыкальной традицией народов Саха. А теперь к ежемесячному признанию лучших сотрудников Андо Алмазик. В апреле 2026 года ими стали Саяна Ванчакова, учитель-логопед детского сада номер 8 Чопоуска, Флюра Исхакова, помощник воспитателя детского сада номер 11 Теремок, Наталья Богатова, помощник воспитателя детского сада номер 50 Нортик. Юридический отдел Андо Алмазик признан лучшим в 2025 году среди юридических отделов муниципальных организаций Мирнинского района. Коллеги получили переходящую награду «На крыльях удачи к новым горизонтам». Поздравляем с высоким результатом. 2 мая состоялся профквест «Загадки многонациональной России». Спортивное ориентирование по городу. От Алмазика выступили две команды. Команда детского сада номер 2 «Сардана», наследники традиций, получила диплом номинации «За волю к победе». Команда детского сада номер 3 «Золотой ключик» «Якутские амазонки» взяла номинацию «За лучшее приветствие». А теперь к другим новостям. 3 мая при поддержке профсоюза «Профалмаз» состоялся финальный этап районного конкурса поэзии «Народ-победитель», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В категории «Взрослый» лауреатом второй степени стала работница Треста Наталья Жилкина. 7 мая профсоюзный комитет «Трест Алмаз Автоматика» поздравил работников центра в связи с профессиональным праздником «Днем радио и связи». В торжественной обстановке от правкома «Треста» работникам вручены благодарственные письма и памятные сувениры. 8 мая члены профсоюза «Вилюйской экспедиции» посетили вновь открывшийся музей «Алмаза». Экскурсия прошла с большим успехом и вызвала положительный отклик. В связи с высоким спросом формируется вторая группа. Записаться можно через председателя ППО. 8 мая профсоюзный комитет «Трест Алмаз Автоматика» с особым чувством благодарности поздравил с наступающим праздником победы ветеранов тыла, детей войны Лидию Мауль и Валентину Бабусенко. Крепкого здоровья ветеранам! 9 мая авиакомпания «Алроса» приняла участие в параде, посвященном Дню Победы, а следом команда «Авиаторы» вышла на старт забега «Эстафета Победы». Совет молодых специалистов Удачнинского ГОК при поддержке руководства и профсоюза «Профалмаз» проводит конкурс детских рисунков, посвященный Дню защиты детей. Участники – это дети трети работников компании города Удачный и члена профсоюза от 5 до 14 лет. Тема «Дружба народов, единство, традиции и культура разных национальностей». Срок подачи работ до 29 мая 2026 года. За подробной информацией нужно обратиться к председателю ППО. В Удачнинском отделении МРТК открыли парту героя. В память о выпускнике училища номер 28 Сергея Кувшинчикове, погибшем осенью 2022 года в зоне СВО. В Удачнинском техколледже торжественно открыли парту героя. На церемонии присутствовали глава города Артур Приходько, участник СВО Анатолий Коновалов, председатель профкома «Профалмаз» Евгений Репин, а также родные и друзья героя. Память о земляке, его подвиге и любви к родине теперь навсегда сохранится в стенах родного колледжа. Также у мемориала защитникам Отечества в Удачном прошла акция «Свеча памяти». Десятки горожан пришли отдать долг павшим воинам. В числе участников председатель ППО Удачнинского ГОК Евгений Репин. Он вместе с горожанами, школьниками и активистами движения первых почтил память героев. Свечи в детских руках – живая нить времен. Пока мы помним, связь не прервется. За выход этого выпуска благодарим Виолетту Андрееву, Юлию Симонову, Елену Семенюк, Надежду Козленко, Тамару Позанову и Наталью Сафонову. У меня на этом все. Это был профсоюзный дайджест.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мирный избавит от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
2: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕ ДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕ ДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН.
1: Для слушателей старше 16 лет.

«Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирные избавят от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Мирнинцам пора доставать грабли, метлы и перчатки. 15 мая в Алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию и съемочный павильон, чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор, вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести и собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАД, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах. Метрах от Мирного. В условное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Еще одна новость. 16 мая тайна станет явью. Творческие коллективы Мирнинского дворца культуры «Алмаз» покажут гостям и жителям города 20 новых танцевальных этюдов на отчетном концерте. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. На главную сцену города выйдут коллективы «Дивертисмент», «Сударушка» и другие. Старт программы в 15:00. Билеты в кассах или приложении «Единая карта клиента». Стоимость взрослого пропуска в мир музыки и танцев 560 рублей. Для детей – 200. 280. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У пульта звукорежиссера, точнее, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова. Картинка в сфере ответственности нашего режиссера Артема Артемьева. И говорим мы сегодня о чемпионате «Лучшие по профессии Алроса», который возвращается. Сколько номинаций в этом году, где будут проходить соревнования и какая звезда поддержит участников и болельщиков в этом году? Об этом мы не только поговорим с нашей гостьей Екатериной Павловой, руководителем направления программы развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, рад видеть нашу студии. Приветствую.
6: Добрый день.
5: Итак, ура-ура! Вернулся чемпионат «Лучше по профессии», вернее, вот-вот вернется. Я по этому поводу специально нашел худи с предыдущего соревнования. Наши, кстати, зрители могут потом написать, с какого конкретно, может быть, по счету. Но всего уже их прошло 4, и мы говорим уже о пятом юбилейном фактически. Если я, конечно, ничего не перепутал.
6: Все точно. Первый чемпионат у нас стартовал в таком формате в 22-м году. Итого и прошло 4, и сейчас пятый чемпионат.
5: Пятый чемпионат, замечательно, вот мы его и встречаем, тот самый юбилей. Пойдем по традиционным вопросам. Если в прошлом году чемпионат проходил в Айхале, то в этом году где нам ждать основные баталии, скажем так?
6: В этом году чемпионат у нас будет проходить в городе Мирный.
5: Все, то есть нет таких историй, когда, допустим, часть соревнований в Удачном была, в Айхале, все в Мирном?
6: В этом году все в Мирном.
5: по номинациям. Тоже очень и очень важно, кто в этом году будет соревноваться.
6: По номинациям, ну, у нас традиционно мы приглашаем представителей разных направлений профессий. И в этом году от профессий по транспорту это водитель большегрузного самосвала и это водитель транспортного средства, которые будут соревноваться водитель большегрузов на БелАЗе и водитель транспортного средства это КАМАЗ и УАЗ. По направлению ремонтов у нас тоже две номинации в этом году. Это обслуживание электрооборудования и сварочные технологии. По направлению горной техники в этом году у нас соревнуются машинисты экскаваторов. И по направлению обогащения полезных ископаемых в этом году у нас соревнуются машинисты насосных установок.
5: Машинисты насосных установок, по-моему, впервые. Ну, по факту, обогатитель. Мы говорим об обогатителях, скорее, все-таки.
6: Да, эта номинация у нас впервые.
5: Ура, ура. Что ж, поздравляем их с премьерой. Сколько всего человек, участников, я имею в виду, соревнований?
6: В этом году у нас заявилось уже 75 участников.
5: 75. Да. Хорошо, теперь тоже, ну, идем по традиционным вопросам. Как всегда, это важно для нас, потому что чемпионат называется «Лучший из лучших», и возникает вопрос, а как эти 75 человек попали в этот список? То есть они выиграли в соревнованиях у себя или попали, опять же таки, благодаря решению коллективному? Вот этот товарищ у нас лучший в коллективе, пускай он отправляется.
6: Ну, в этом году у нас внутри коллектива в соревновании могли наши структурные подразделения не устраивать ввиду оптимизационных мероприятий. Поэтому мы в этом году не требовали жестко, чтобы проводили коллективные соревнования внутри и определяли лучших из лучших. Но вот в структурные подразделения, наше дочернее общество, они вот определили, что эти люди лучшие, и они едут на чемпионат лучших по профессии.
5: Екатерина, вот у нас такой тоже... Мы сейчас традицию, так сказать, продолжаем. А именно, еще один из вопросов – это всегда отношение к этому соревнованию. Потому что, когда проходил первый чемпионат «Лучше по профессии», там народ несколько не понимал, что, чего, кого. Думали, то, что это обычный, типичный, там будет проводиться чемпионат, конкурс профмастерства. Не все с желанием на это все приходили. А потом, после того, как увидели, насколько все заряжено, насколько это праздник по-настоящему организационный, сложный, с лекциями, со всем остальным, там как будто бы конкуренция возросла. В этом году, опять же таки, вот по твоему мнению, там наблюдалась какая-то конкуренция, когда люди прямо просились, так, я хочу, я буду?
6: На самом деле, да, такое есть. У нас строго по положению это не более двух участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате. Выходил на нас Айхальский ГОК, Удачинский ГОК. Можно ли направить 4 сварщиков? Можно ли направить 4 электриков? Вот. Мы, конечно, рады бы всех принять, но не позволяют именно организационные моменты. Да? Мы готовим определенное количество рабочих мест для участников. Ну и опять же должна быть справедливость от одного структурного подразделения, не более двух участников. Поэтому все-таки мы придерживаемся того, что у нас от структурного подразделения едет два участника. Единственный момент, который в этом году позволили, мы согласовали это с председателем оргкомитета, это... От «Алмаздортранса» у них две большие площадки, одна в Ленске, одна в Мирном. И вот им позволили, так как у них очень большая численность водителей, на самом деле очень сложно выбрать лучших, от них будут два представителя с Ленской площадки и два представителя с Мирнской площадки.
5: Ага. То есть все-таки смогли для себя исключение такое выбить?
6: Ну, молодцы. На самом деле, да, очень многочисленная у них это профессия водитель. И поэтому
5: фактически, пошли, да, абсолютно.
6: Конечно, да.
5: Мы, мне кажется, должны еще раз вернуться и повториться по датам ЛПП, то есть проведения. Напомни, пожалуйста, еще раз, когда начинается, когда заканчивается.
6: 11 числа у нас открытие чемпионата. Далее мы 3 дня работаем, проводим соревнования. И 13 числа вечером у нас будет закрытие.
5: То есть 13 как раз все и закрывается. Да. Традиционный тоже вопрос. У нас сегодня какой-то традиционный эфир. По гостям. Мы знаем, что каждый чемпионат «Лучше по профессии» его поддерживали гости, которые приезжали специально. Я имею в виду музыкальные группы, там, Ума Турман. Кстати, вот по поводу Ума Турман могу здесь перепутать, но все же. И как раз группа «Конец фильма» в прошлом году, которая участвует и так далее.
6: Да, классная подобное. Группа.
5: зажгли, молодцы. В Айхале как раз было холодно, было морозно, справились и, по-моему, толпу как раз разожгли. Вот, в этом году мы ждем звезд или, вот как ты сказал ранее, оптимизационное мероприятие? Будет концерт?
6: Концерт будет. Будет ли звезда? Да. Какая именно звезда? Ну, сейчас этот вопрос проработки, и наше управление маркетинга этим занимается. Поэтому вот пусть это, наверное, останется пока сюрпризом на
5: хорошо,
6: этом этапе.
5: Пока секрет.
6: Да.
5: Окей. По культурной программе традиционно, мы понимаем, что соревнования – это, собственно, это главная часть, наверное, коль уж мы говорим о чемпионате. А все же, если говорить о лекциях, о каких-то, опять же, таки, мероприятиях, связанных с тем, что ребят, которые приезжают из разных площадок, они в этот момент еще и знакомятся друг с другом, узнают что-то новое. Корпоративный университет традиционно всегда устраивал что-то для них как раз специфическое, связанное с профессиональным ростом.
6: Да, традиционно деловая программа, она будет обязательным случаем. У нас наши участники тоже и полюбили эту деловую программу. Однозначно будут встречи с топ-менеджментом компании, потому что именно вот в рамках чемпионата, то есть наши участники, они могут решить какие-то вопросы, задать их руководству, и руководство их может услышать, взять в проработку какие-то вопросы. Конечно, мы планируем другие мероприятия культурные, это такие, как экскурсии, это такие, как спортивные мероприятия. Совместно с КСК будем эти вопросы тоже прорабатывать. Ну, то есть такая вот эта трехдневная насыщенная программа, соревновательная и программа деловая, она точно будет.
5: Я здесь тоже попытаюсь уточнить еще раз. Встреча с генеральным директором, она будет? Планируется или пока еще неизвестно?
6: А генеральный директор, да, он примет участие в чемпионате.
5: Хорошо, хорошо. По самим участникам, здесь существует ли какое-то ограничение в плане того, что вот водитель транспортного средства, там несколько раз выигрывал один и тот же человек, после чего его уже сделали куратором направления, так скажем. Ну, чтобы... Я... Не знаю, какие именно соображения, но он стал куратором. Это понятно, чтобы, опять же таки, может быть, и другим дать возможность и так далее и тому подобное. Здесь сейчас существуют ли ограничения в плане, вот парень какой-нибудь выиграл, товарищ там, я не знаю, там возраст не так важен, но выиграл определенное количество раз, дальше он может стать только куратором или выйти на другое направление?
6: Ну, документально у нас это не закреплено, поэтому... Я думаю, что если мы будем вносить изменения в положение, можно будет сделать какие-то вот такие правки, да, что там не более двух раз принимается участие в чемпионате. Да, у нас были такие случаи, когда у нас дважды выигрывал машинист ПДМ один, дважды выигрывал водитель. А в прошлом году вообще был интересный случай, когда в соревнованиях слесарь выиграл сначала в одной компетенции один год, а потом перешел в другую компетенцию и там тоже выиграл. Вот. Но это действительно квалифицированные, грамотные люди, которые вот они, ну, они выигрывают. Вот. А вот поэтому документально нет, такого нет, что мы не можем не допустить, если СП там опять хочет выставить этого человека. Но мы все-таки думаем, что нужно внести такие поправки, и чтобы большее количество других людей смогло принять тоже участие в чемпионате.
5: Ну, как минимум, проявить себя.
6: Конечно.
5: Напомню, в прошлом году сенсацией был Александр Тиньшан, который удивил всех. Удивил всех. Человек, опять же таки, не так давно устроившийся на рудник, да, не так давно ставший проходчиком, оказался победителем этих соревнований. Почему мы об этом так много говорили, правда? Это такой из ряда вон выходящий случай был.
6: Но он же победил на нашем внутреннем чемпионате, потом он представил республику на всероссийском чемпионате, и там он тоже занял первое место. То есть, ну вот уровень, да, подготовки наших людей, то есть он в России тоже занял первое место. Вот, и в этом году тоже хотелось бы добавить, мы проводим на своей площадке региональный этап всероссийского чемпионата лучшей по профессии в номинации машинист-экскаватор. То есть тот человек, который победит в номинации машинист-экскаватора на нашей площадке, он едет представлять Якутию в всероссийском чемпионате.
5: Ну хорошо, тогда, чтобы далеко не отходить от темы, очень важное развитие кадров, потому что сам по себе чемпионат – это здоровская, отличная идея именно для поднятия престижа тех самых рабочих профессий. Это чемпионат все-таки рабочих профессий. В то же самое время вот ребята, которые побеждают там, опять же показывают, что они хорошие специалисты, классные, более того, специалисты, они как-то в дальнейшем уже берутся где-нибудь, ну, я не знаю, замечаются, как-то поддерживаются, что, дружище, а ты не хочешь и дальше творчески, профессионально расти, условно скажем?
6: Я думаю, что в рамках структурного подразделения, конечно, этот человек замечается, он победитель, да, а мы сейчас развиваем систему наставничества, они могут быть хорошими наставниками для вновь принятых работников, для молодого поколения. Они, конечно, ну просто, я думаю, что после такого они просто обязаны делиться своим опытом.
5: По площадкам самим, мы сказали то, что это в Мирном, но, насколько я понимаю, что традиционная площадка для водителей транспортных средств, там уже, в принципе, готовый всегда полигон был, это полигон МРТК, бывший стадион «Металлург» и так далее и тому подобное. Но вот здесь заявлены все-таки водители еще больше грузного самосвала, то есть БелАЗа. Они обычно соревновались на тоже полигоне МУАДа, по-моему, на Верхнем Поселке. Сейчас этот полигон, по-моему, не подходит для этого. Все там все застроено и так далее и тому подобное. Где теперь он будет проходить?
6: У нас есть другой полигон. Его месторасположение – это вот если напротив «Алмаз-автоматики» вы сворачиваете в сторону дорожной базы АДТ, там есть такая технологическая дорога, и вот в том районе будет этот полигон. Чем удобно? Тем, что он даже ближе к городу, то есть добраться туда проще, чем на Верхний Поселок. Вот. И на этом полигоне у нас будет проходить два соревнования. Это машинист экскаватора и водитель большегрузного самосвала.
5: Угу. Добраться туда можно будет на автобусах или только на своем транспорте?
6: На своем транспорте.
5: На своем транспорте. Ну и, коль уж мы заговорили о закулисье, это важная история любого мероприятия, любого чемпионата лучше по профессии, это волонтеры. Ребята, которые носятся, как угорелые иногда, по площадкам, помогают собрать, разобрать палатки и так далее и тому подобное. Вообще, будут ли они в этом году? Или все силами корпуниверситета? Если они будут, то, соответственно, здесь возникает вопрос, как можно войти в команду тех самых волонтеров?
6: Волонтеры будут, да, без волонтеров, но нам на самом деле никуда. Это наши очень большие хорошие помощники, которые очень большие объемы работы закрывают. Вот, у нас была заявочная кампания, волонтеры, наши девушки собирали заявки, распространяли это между молодыми специалистами, а волонтеров сейчас, да, уже заявились, ну, необходимое количество уже набрали. Вот. Ну, всегда, если там есть еще желание заявиться в качестве волонтера, это Юлия Зубко, можно к ней обращаться. Мы всегда рады людям, которые хотят быть полезными, хотят помогать в таком вот большом деле.
5: Отлично. Отлично. Что ж, я думаю, то, что многим молодым специалистам, оставшимся здесь на лето, такое бывает, и я уверен, будет интересно как раз и проявить себя в качестве помощника, в качестве волонтера, посмотреть на это все воочию. По поводу площадок для товарищей, которые занимаются ремонтными работами, вот, допустим, как раз электромонтеры. В прошлый раз они были в ДК «Алмаз», для них были специальные стенды организованы и так далее и тому подобное. В этом году по традиционной схеме пойдете или что-то поменяется?
6: Да, по традиционной схеме. Это соревнование мы проводим в ДК. На первом этаже, вот, где ранее было здание музея, музей у нас переехал, и нам коллеги предоставили эту аудиторию для проведения этого конкурса. Здесь тоже вход будет свободный, можно будет прийти, посмотреть, как работают электромонтеры, электрослесари.
5: А если говорить о наших обогатителях, замечательно. Ну, какая классная все-таки профессия, вернее, название. По поводу сути умолчу, но название «обогатитель» прекрасно.
6: Да, оно действительно прекрасно. У меня супруг обогатитель, и мы этим гордимся. На самом деле, да, обогащение, да, оно машинист насосных остановок будет проходить на третьей фабрике. Да, туда не допустят зрителей, чтобы посмотреть это, но будут трансляции, где можно будет понаблюдать, поболеть, посмотреть именно за работой наших конкурсантов. Я хотела бы, конечно, обратиться к нашим жителям и гостям города Мирного. Приходите, будет интересно. Ну, это всегда очень интересно, поэтому мы всех ждем. А дополнительно будет еще освещение, как Григорий, вы сказали, да, когда соревнования, в какое время, как именно, как добраться до полигонов. Поэтому мы, конечно, всех ждем на соревнованиях.
5: Действительно, тем более мы понимаем прекрасно то, что, как всегда, чем ближе к делу, тем больше подробностей, тем, что называется, все становится определенней. Напомню нашим слушателям, что мы говорили о возвращении чемпионата лучшей по профессии Алроса, который будет проходить в пятый раз в Мирном. На наши вопросы сегодня отвечала Екатерина Павлова, руководитель направления программы развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, еще раз большое спасибо за эту беседу. Желаю удачи тебе и всем организаторам этого конкурса.
6: Спасибо большое.
0: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нактыне переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мирные избавят от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295

0: 04. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
5: А вы знали?
6: Алмазный край, алмазный край.
7: Мы с вами 24/7.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирные избавят от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Мирнинцам пора доставать грабли, метлы и перчатки. 15 мая в алмазной столице пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию и съемочный павильон, чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор, вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести и собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАД, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах. Метрах от Мирного. В условное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Еще одна новость. 16 мая тайна станет явью. Творческие коллективы Мирнинского дворца культуры «Алмаз» покажут гостям и жителям города 20 новых танцевальных этюдов на отчетном концерте. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. На главную сцену города выйдут коллективы «Дивертисмент», «Сударушка» и другие. Старт программы в 15:00. Билеты в кассах или приложении «Единая карта клиента». Стоимость взрослого пропуска в мир музыки и танцев 560 рублей. Для детей – 200. 280. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
8: Живут молодые специалисты. О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают. Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
9: Всем-всем привет! Приветствую всех радиослушателей. Слушатели, сегодня третья пятница месяца, а это значит в эфире «Айхал». Итак, ребята, у нас солнечная погода, тепло, хорошо, пятница, весна заканчивается, подходит лето. И у нас в гостях Павел Богатов, работник Айхальского ГОКа, электрогазосварщик на фабрике номер 14. Павел.
10: Добрый день, Павел.
11: Добрый день.
10: Как настроение?
11: Все отлично, сегодня хорошая погода.
10: Чувствуете весну?
11: Чувствуем, да, после последних дней ветра и снега. Сегодня особенно чувствуется весна.
10: Да, и настроение сразу веселое, летнее.
11: Да, не говорите, все отлично.
9: В этом году весна запоздала.
10: Мне кажется, всегда так на севере. Мы же Все-таки крайний север, наверное, так и должно быть.
11: Ну да.
10: Павел, а вот насколько я знаю, вы у нас приезжий и не так давно живете в Айхале.
11: Да, совершенно верно. Ну, это было в 2012 году.
10: Ну, уже давненько.
11: Ну...
10: Не сказать, что прям недавно. Откуда узнали про Айхал? Вообще, что вас заставило сюда приехать? Каким был этот путь? Поделитесь с нами.
11: Ну, получается, родственники супруги в 2009 году. А до этого их родственники уехали ранее сюда. Переехали, вернее. Ну и как-то, а когда пришло время, так сказать, стали с ними созваниваться, списываться. И, ну, они сказали, что приезжайте, попробуйте себя. Если хотите, чем сможем, тем поможем в первое время. Ну, вот так и...
10: А что вас больше всего привлекло? Они сказали, здесь хорошая зарплата или здесь свежо? Здесь чисто,
11: ну,
10: здесь грибы. Чем можно завлечь в Айхал?
11: В целом, в целом, ну, попробовать, поехать на север. Никогда не слышал в то время, когда жил, откуда приехал, о Якутии.
10: Откуда вы приехали?
11: Ну, я приехал из Кыргызстана. Из солнечной Киргизии, так сказать.
12: А перед тем, как ехать, вы атлас доставали? Смотрели карту? Какое расстояние преодолеть придется?
11: Честно говоря, Сергей, нет. Ну, как бы, не было надобности. Просто
12: то есть, я так понимаю.
11: Поехали.
12: Поехали?
11: Да.
12: Поехали,
11: поехали,
12: как Юрий Гагарин, да, сказал?
11: Совершенно верно.
12: Это интересно. А вот насколько был серьезен этот шаг? То есть, ну, обычно... Подобный переезд глобальный сопровождается там массой вопросов, там разговоров с супругой, семьей, как, почему, куда, что, куда ты меня везешь?
11: Ну, как бы это и была инициатива супруги на самом деле.
12: А, то есть ты тут заложник этой ситуации, получается,
11: не,
12: да?
11: Зачем? Ну, за что я ей и благодарен. Скажу честно.
12: Согласен. Это хорошо, это правильно. Шаг действительно был серьезный. Павел, это прям достойно уважения.
10: Нравится? Что нравится в Айхале?
11: Честно говоря, ну, это так обширный вопрос. Но все, скажем так. Это, ну, спокойствие за детей, за их будущее, за обстановку в наше время, в данный момент. То, что регион удаленный, как бы спокойно спишь. Ну и в целом всем.
10: Как у меня говорит мама, вы у него не у черта на куличках, а у Христа за пазухой живете.
12: Да, да.
10: На самом деле это так, соглашусь.
12: Ну, поддерживаю, да. Ну и вот за 14 лет проживания в Айхале, как изменился поселок?
11: Сергей, я вам скажу, колоссально. То есть, ну, это парки, это дороги, не скажу, что прям отличные, но в целом очень даже изменился поселок за 14 лет. Как, ну, это наш второй дом, скажем так, или родной
12: или
11: даже.
12: Родной, да, уже стал, да, дом, да?
11: Потому что знаешь многих людей и на улице здороваешься с каждым. И как бы обстановка такая.
12: Ну, согласен, это приятно жить в небольшом поселке, где ты всех знаешь и все тебя знают. И ты можешь быть уверенным в завтрашнем дне и в безопасности детей. Вот. Но рано или поздно всему приходит как бы конец, но это константа. И я имею в виду в том плане, что настанет тот день, когда придется уезжать. Будете жалеть об этом? И либо, может, сейчас хотите поменять место работы, либо профессии, либо место жительства. То есть мысли посещали о том, что вот придется нам уезжать, либо мы хотим уехать?
11: Ну, я отвечу так, что я думаю, что каждый задумывается об этом рано или поздно, как бы здесь хорошо не было. Ну, скажем так, да?
12: Ну, а на данный момент?
11: Ну, на данный момент нет. Все устраивает, все отлично. Работа, обстановка, как бы, все хорошо, все устраивает.
12: Получается, у нас такой некий график: дом, работа, дом, работа, дом, работа. Или же все-таки проходят выходные как-то по-особенному, как-то праздники проходят интереснее, чем где вы, откуда приехали?
11: Ну, в целом, конечно, семья — это приоритет, я думаю, для каждого на самом деле. Ну и скучаешь по дому, по той родине, где родился и рос. Но, само собой, всегда на данный момент, куда бы ни ездил, хочется все равно Вайхал к себе домой.
12: Север не отпускает, да?
11: Север не отпускает.
12: Классика жанра.
11: Верно.
10: Мы заговорили о семье. То, что семья — это наша ячейка, семья айхальская, семья на работе. И, кстати, вы знаете, какой сегодня праздник?
12: Ну, я, честно сказать, в календарь не заглядывал и не смотрел.
10: Сегодня Международный день семьи, который празднуют 15 мая. И в этом году это еще и пятница, что может быть для некоторых поводом попраздновать, повеселиться. И мы поздравляем вас с этим праздником, Павел. Сережа, тебя тоже. Мы сейчас как одна дружная семья на радиоэфире.
11: Благодарю взаимно.
12: Спасибо, спасибо. Ну, на самом-то деле, да, сегодня действительно Международный день семьи. Спасибо, коллега, что подчеркнули это. С чем я хотел бы поздравить всех наших дорогих радиослушателей, гостей с этим праздником. Семья для нас – это самое ценное, ее цените, уважайте и любите. И будем надеяться, что все будет хорошо. Хотя и так все хорошо. Так, ну… Еще один вопрос бы хотел задать, такой интересный, помимо всех остальных. Есть ли у вас какие-либо проекты, либо достижения, либо чем вы вообще гордитесь, Павел, за вот этих 14 лет, пока живете в Айхале?
11: Ну, проектов особо нет, но гордость у меня есть. Это в 2023 году мне дали грамоту, либо присвоили. Лучший работник.
12: Заслужили.
11: Заслужил.
12: Здорово. Правильно, вау.
10: Поздравляю, очень приятно.
11: Это, ну, такая из моей практики или опыта, стажа на данном предприятии, это большая значимость для меня.
12: Ну, и значимость – это отличный показатель вашей работы в действительности, да. Как вы выполняете, насколько качественно, насколько ответственно подходите к поставленным задачам. А вот что самое интересное, вот при выполнении своих рабочих обязанностей, да, выполняете работу, насколько вы себя чувствуете важным, насколько вы понимаете вообще степень важности того, что вы делаете? Насколько вы важны?
11: Ну, начну с того, что, Сергей, вы прекрасно знаете и бываете на флагмане фабрика номер 14 Айхальского ГОКа. Это большое такое, ну, сооружение, на котором много оборудования. Там крутится, вертится, все, скажем так, работает. И это, и когда ты это ремонтируешь, осознаешь, что ты это делаешь, ну, это просто, ну, слов нету, чтобы на это ответить. Не каждому дано и удастся побывать и поработать на таком предприятии. Ну, я горжусь тем, что я работаю в «Алроса».
12: Класс! Это прям ответ отличный.
10: Вы видите сразу результат своего труда?
11: Ну, в целом, да, всегда стараюсь.
10: Я, допустим, работаю с бумагами, и я результат свой вижу, когда закроется какая-то отчетность, и бухгалтер скажет: «Все, выдыхаем».
12: И вот тогда в этот момент, фух, ура, вот он мой отчет, ай, моя работа, да?
10: Да, а у тебя как, Сереж, ты на работе сразу видишь результат своей трубы?
12: И сразу, и со временем. У меня работа связана с постоянным взаимодействием с людьми, с персоналом, с руководством. То есть я взаимодействую с разными объектами, и зачастую у меня задача нарисовывается. Там, к примеру, я ее решил, осилил там за час, за два.
10: Ой, все, галочку поставила.
12: Да, галочку,
10: Сережа,
12: поставила.
10: Молодец.
12: Ну и такое тоже бывает. Но и есть более долгосрочные задачи, на которые выделяют по времени квартал, иногда даже и больше. Это довольно сложные проекты, которые необходимо сделать, обработать, проверить, масса инстанций согласований. Вот, вот там прям ощущение того, что я важен и я нужен, прям зашкаливает.
10: Ценность.
12: Ценность, да, ценность свою, то, что вот он я. И мне понравилось, как Павел сказал, я вижу свой результат, это меня гордость переполняет, то, что вот она, фабрика. Кстати, на заметку, если я не ошибаюсь, то фабрика номер 14 числится одной из самых больших фабрик обогатительных, как бы не в мире. Вот, если кто-то знает, поправьте меня, пожалуйста. Вот, вот так, в принципе, фабрика —
10: Павел,
12: это
10: объект. У меня вот вопрос по вашей работе, может быть, он немножко женский будет. Расскажите, пожалуйста, чем отличается сварщик от электрогазосварщика? В моем понимании это что-то, ну, сварщик и сварщик что-то варят.
11: Я вам скажу больше, это не женский вопрос. У нас женщины работают тоже на производстве, и в данное время даже практику проходит девочка у нас. Видим каждый день ее. Это, ну, как бы такая профессия, не только там. И, ну, отвечу на поставленный ваш вопрос. Сварщик и электрогазосварщик. В целом, ну, это одно и то же на самом деле. Ну, сварщик — это сокращенно, скажем так. Mm. Ну, как есть.
12: Ну, а правильно, профессия называется электрогазосварщик.
11: Ну, Сергей, вот дело в том, что сварщик, он может газом заварить, газовой сваркой, да, ацетиленовой, там, резать, там, контактная сварка, скажу так. А вот электродуговая — это сварка, то есть, ну, относится которая к электрогазосварке. То есть она и под газом, она и под электричеством. Это очень ответственно. Это ответственные конструкции, металлоконструкции, которых на нашей фабрике, скажем так, более 1000 наименований всяких разных. Как бы, и это такой объект, его надо содержать в исправном состоянии. Ну, и что мы стараемся делать данное время. Да.
10: Электрогазосварщик — это уже более высокая квалификация, чем просто...
11: Ну, с научной точки зрения, то да.
10: Понятно.
12: Вам ответили на вопрос в полном объеме? Вам все понравилось, коллега?
10: Да, да. Отлично. Спасибо большое.
12: Павел, ну а в целом, если посмотреть на картину сверху, так сказать, да, учесть все нюансы, вот от и до абсолютно, нравится ли вам ваша работа? Все ли устраивает? Вот прям вот на работу бежите, ура, я на работу. Или же все-таки, блин, снова на работу? Что?
11: Нет, Сергей, я вам скажу, что да, мне нравится моя работа. Очень даже нравится. Ну, даже бывает такое, что да, вчера незаконченная работа, а сегодня уже в автобусе едешь, а надо вот это, ну, вот это доварить, это вот подделать, это выровнять. И как бы, да, я люблю свою работу, и она мне очень нравится.
10: Мне кажется, это очень опасная работа. Не, ну... Или соблюдение техники безопасности вас полностью как бы обезопасит вашу работу?
11: Ну, совершенно верно. Это, ну, приоритет. Техника безопасности в любом случае, это не только...
10: Спасет жизнь.
11: Если соблюдать, конечно, у нас кардинальные правила также существуют, от чего мы отталкиваемся на нашем производстве. Это неукоснительно, и это наказуемо. И это, ну, как вы говорите, это спасет нам жизнь.
12: Но ведь на самом-то деле средства индивидуальной защиты, меры безопасности придуманы не просто так, действительно. И сварщики обязаны соблюдать, выполнять эти все требования. Это да. Работа, да, опасная, согласен. Когда-то ранее тоже работал, Павел, если не ошибаюсь, мы с тобой в одной бригаде работали, было дело.
10: Тоже сварщик?
12: Нет.
10: Электрогазосварщик?
12: Нет. Я мастером был. Да.
10: Я вспоминала, какие еще сварщики есть.
12: Какие еще сварщики? Газоэлектросварщик, да? Забыла учесть. Не, ну, в хорошем контексте фраза «за работу голова болит» прозвучала прям аж хорошо. Так ведь?
11: Ну, я думаю, так и должно быть у каждого человека, кто любит и уважает свою работу и свой труд.
12: Отличный подход, Павел. Это прям замечательный подход, мне это нравится. Вопрос такой вот, что касаемо работы. А есть ли какие-либо нерешаемые проблемы, вопросы, задачи? То есть прилетает что-то, что вот поначалу так стоишь, смотришь, блин, а как с этим справиться-то? И ломаешь голову.
11: Нет, Сергей, мелкие вопросы, я думаю, они решаются всегда, а крупные еще постоянно. Поэтому от главного руководителя, то есть начальника фабрики и мастера, все это поэтапно, в любом случае все вопросы решаемые.
12: То есть любая поставленная задача, неважно какой сложности, я так понимаю, вы разбиваете на более мелкие составляющие?
11: Совершенно верно, совершенно верно.
12: Отлично.
10: А что самое сложное в вашей работе, на ваш взгляд?
11: Самое сложное, я еще раз повторюсь, это гигант, это более 1000 наименований оборудования, это надо все держать в исправном состоянии. То есть, на самом деле, скажу так, когда работаешь посменно, что это было в недавнем времени до остановки, то есть дежурный сварщик и слесарь двое, то есть дежурных. И это надо все содержать в исправном состоянии, стараться. Вот когда бегаешь с участка рудоподготовки и на участок обогащения, а тут еще из доводки что-то происходит, надо туда бежать тоже. Я думаю,
10: вы как понимаете. Скорая помощь, да?
11: Да, два человека, сварщик и слесарь. Вот это бывает сложновато, двум обслуживать такой гигант.
10: Хочется и всем помочь, и просто нет физически.
11: Само собой. И приходится по ступенькам все делать. Сначала там, где главнее оборудование, или важнее, вернее, скажем так. Как-то так вот. Такие сложности бывают иногда.
12: Эти сложности все решаемы и справляетесь с ними, Павел, на раз-два, я так понимаю.
11: В целом, да. Бывают иногда нюансы, как и везде, но они решаемы. В любом случае.
12: Вот что значит профессионал своего дела, и не просто так вас признали лучшим. Так что это все заслужено. А вообще, что конкретно мотивирует вас продолжать работать, даже когда возникают трудности, руки опускаются? Ни для кого не секрет то, что у каждого в жизни происходят какие-либо волнения, настроения, что-то случается. То есть для вас работа – это как и хобби одновременно, и сверхинтересное занятие, полезное, эффективное?
11: Скажу вам так, что даже и хобби, в целом, и работа, это социальный пакет на самом деле и уверенность в завтрашнем дне. Так что как ни ходи, а все это устраивает, и не переживаешь, не думаешь, что будет завтра.
12: Не думаешь о том, как, что если кто-то заболеет, что делать, куда идти.
11: Да. Трудности, они решаемые в любом случае. И ты знаешь, что завтра ты пойдешь на работу, тебя там ждут, ты там нужен. Если же не так, то все равно ты будешь нужен на работе.
10: А в свободное время чем занимаетесь? Вы про хобби сказали.
11: Про хобби, это на край рыбы и мяса, скажем так. Я больше к рыбе. Люблю заниматься.
10: Охотник рыболов?
11: Нет, любитель зачем? Сушить, коптить.
12: Про север заговорили. Больше по рыбе, Павел. А как же строганина северная?
11: Бывает иногда, иногда зимой, да.
12: А вот салатик индигирка есть такой национальный. Пробовали, нет?
11: Честно скажу, нет еще. Сколько пересмотрел всякого разного видео, рецептов, нет. Классика, перец, соль и муксон на самом деле, либо чир. Так что...
10: А вы для себя коптите? Коптильня у вас, да?
11: Зачем? Обычная, домашняя, как и у многих здесь. Так что...
10: Я здесь недавно, поэтому я не в курсе, что здесь в каждом доме есть коптильня. Надо зайти к соседям в гости.
12: Это надо было в первую очередь сделать, зайти к соседям.
10: Я не знала.
12: еще много чего можешь узнать. Что у соседей есть интересного, что здесь делают в Вайхале. Вот спроси у Павла, чем вот просто вот в Вайхале выходные, как проводят люди, что они делают?
11: Ну, это такой, я тебе скажу, растяженный, Сергей, вопрос. Кто-то ходит в кино, кто-то на площадку, кто-то дома под телевизором, поэтому как бы, ну, большинство, у кого есть маленькие дети, все удивляют время семье. Это, ну, парки, прогулки, площадки. Еще раз говорю, повторюсь, кино. Вот в таком плане, как бы.
10: Бассейн, каток,
11: спортивный зал, само собой. От этого, ну, как бы, периодически.
12: Но тут за счет того, то, что у нас поселок замкнут, как бы небольшой, как бы замкнут относительно, у нас можно очень хорошо отдыхать. То есть в плане парки, бассейны, спортзалы, это все рядом, это все близко. Не надо ехать на другой конец города, вот, и чтобы сходить в бассейн, либо сходить на каток. Все, пожалуйста.
10: Еще и бесплатно, что немаловажно.
12: Кстати, да, тут надо уточнить, не совсем бесплатно. Мне очень нравится, как уделяется внимание со стороны организации детям, вот, в плане кружков и их развития физического и умственного. И также мне нравится работа профсоюза, в том плане, что я хожу в бассейн, профсоюз, пожалуйста, то есть профсоюз оказывает содействие.
10: Почти.
12: И я только рад, мне прям это душу греет, это хорошо. Спортзал, бассейн, пожалуйста, каток, хоккей.
10: Я тоже этим пользуюсь. А за баллы еще можно дополнительные посещения приобрести.
12: Тем более. А вы в курсе были об этом, Павел?
11: В курсе, мы этим пользуемся периодически, когда заканчивается.
12: Мы плавно подошли к тому, что компания, в которой мы работаем, заботится о своих работниках крайне бережно и кропотливо, потому что сфера отдыха нам доступна, сфера работы также нам доступна. Вы уверены в завтрашнем дне, голова не болит, и работа в радость.
11: Совершенно верно.
12: И такой интересный момент. Вы как электрогазосварщик. Я бы хотел бы задать несколько вопросов, просто так, в шутку, ради смеха. Вот как вы думаете, какой самый большой диаметр электрода для ручной дуговой сварки в мире? Вот самый большой.
11: Ну, я вам отвечу на этот вопрос. Но я не видел ни разу в жизни еще. Самый большой электрод — это 25 миллиметров производства Америки. Это, ну, он служит для наплавки на гигантах. Тоже для наплавки, для сварки больших деталей.
12: Вы же понимаете, 25 миллиметров в диаметре. Это...
11: Понимаю. Видел ролики, все. Хотелось бы попробовать, но нет у нас таких деталей.
12: Wildberries, Озон, заказываем, пробуем.
11: Ну, это к руководству.
12: Это к руководству. Вот. А сварочное соединение, что это?
11: Сварочное соединение?
12: Да.
11: Вы хотите стать сварщиком? Сварочное соединение — это деталь или несколько, связанные неразрывным металлом.
12: А самый распространенный тип электродов?
11: Самый распространенный? Ну, с научной точки зрения или в простонародье?
12: С практичной точки зрения.
11: С практичной? Ну, это они, Сабарас для нас в данный момент.
12: Все-таки правильно. Ответ правильный будет по направлению производства. Для нашего направления одни, для другого другие. Поэтому,
11: ну, пусть будет так, да.
12: А что самое главное в сварочном деле?
11: В сварочном деле?
12: Вопрос с подвохом.
11: Ну, это само собой, это электричество. Не будет электричества и не будет сварки.
12: Сварщика, если не будет.
11: Ну, это самое главное у сварщика.
12: Ну да. Отлично, Павел. Спасибо большое за интервью. Спасибо, что выделили нам время для посещения, для ответов на вопросы. Мы очень благодарны вам. Коллега, добавить?
10: Спасибо, что к нам пришли. Очень интересно было с вами познакомиться, пообщаться. У нас есть для вас небольшой подарочек. Возьмите.
11: Благодарю, ребят, за приглашение. Всего доброго. Еще раз с праздником. С Днем Семьи.
12: И перед тем, как мы попрощаемся, есть ли у вас какие-либо советы, слова мудрости, какие-нибудь пожелания? Может, приветы хотите кому-то передать?
11: Скажу так. Уважайте наш труд и уважайте свой труд. Всего доброго.
12: Спасибо.
10: Спасибо большое.
8: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мирный избавит от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
8: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагтыне переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске

0: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: Консервированные, да?
2: Ой, я его принесу тебе.
1: Хорошо.
3: Итак, мы снова с вами, друзья, после короткой паузы. Еще раз поприветствую тех, кто только подключился к нам. Пожелаю хорошего дня, весеннего, уже почти летнего настроения. У всех улыбки, солнечная погода, тепло на улице распогодилось. Класс. И напомню, что теперь у нас в гостях Алия Бримжанова. Поприветствуем ее. И, кстати, коллега, хотел бы спросить, а как поживает там наш совет молодых специалистов?
4: У совета молодых специалистов Айхальского ГОК все очень активно и насыщенно, а впрочем, как всегда. И я бы хотела рассказать о событиях, которые у нас произошли за последний месяц. Мы провели мастер-класс по вязанию крючком брелков цветов российского триколора. Затем эти брелки были переданы в штаб помощи СВО и отправились на передовую. Мастер-класс провела наша Дарья Коноваленко. Также мы приняли участие во всероссийской акции Роспотребнадзора «Диктант здоровья. Здоровая улыбка и чистые руки». Мы провели очный диктант и собрали 47 сотрудников. Также у нас прошла просто мега-экскурсия на подземные участки рудника «Айхал», за что огромная благодарность Золочевскому Алексею Сергеевичу, начальнику производственно-технического бюро. Для меня это был уже третий спуск в шахту. Возможно, он был не такой фееричный, как первый, но все равно было волнительно и очень интересно. И я уже знаю, что я хочу посмотреть на очередном спуске.
3: В общем, уже почти как шахтер, да?
4: Да, уже знаю, в какое место надевается там лампа и самоспасатель. Также мы провели несколько конкурсов. Это фотоконкурс в объективе «Мир Трутмай». Конкурс детских рисунков и поделок «Ракета мечты». У нас завершился конкурс слоганов для цехов АГОК. И теперь, да, как это ты не в курсе? Слоган должен был висеть у тебя в кабинете над креслом уже. И я работаю в управлении Айхальского АГОК, и наш слоган «Управление».

0: Агог, объединяя людей, создаем будущее.
1: Класс.
0: Аффирмации для работников. Я думаю, что это отличная идея была. Идея принадлежит также Дарье Коноваленко нашей. Вот. Мы приняли активное участие в праздновании Дня Победы в поселке Айхал, которое завершилось для нас посещением военно-исторического музея, который организовал Лошкарев Александр Владимирович. Это руководитель музея. Музей организован Айхальским отделением Всероссийского общественного движения ветеранов боевого братства. Боевое братство. Спасибо ему за патриотическую деятельность. Всем, кто еще не посетил музей, я советую это сделать. Там представлены экспонаты орудия, которые сейчас используются на
1: обмундировании. Да, я, кстати, там был. Мы с дочерью заходили после садика, смотрели. Мне, кстати, очень понравилось. Обустроили красиво. И там как раз был Александр Владимирович на месте. Мы с ним обговорили, поговорили. Он показал, все презентовал. Мне очень понравилось. Я считаю это правильно. И считаю это очень хорошим поступком для подрастающего нашего поколения, чтобы они были в курсе, чтобы была вовлеченность в военное дело. Ведь как у нас раньше было? Мальчики играют в войнушки, стрелялки, да, в детстве, да? А девочки играют с куклами.
0: Но также, чтобы не искажалась история сейчас, что у нас книги переписывают, чтобы дети знали правду и все это передавалось от родителей к детям.
1: Да, хорошо.
0: Важное дело.
1: Прям отлично.
0: Предлагаю вернуться к нашему гостю.
1: Да, то что-то мы забыли про гостя, все про молодых специалистов, да про себя.
0: Итак, культ-организатор высшей категории Дворца культуры «Северное сияние» Айхальского отделения культурно-спортивного комплекса, преподаватель по йоге, организатор детских праздников, собственник сообщества саморазвития «Артишок» Алия Бримжанова.
1: О, Алия, вот это да!
2: Помпезненько, да? Всем здравствуйте, привет, ребята! Да, я хочу немножко включиться, немножко перейти к теме, которую вы до этого обсуждали, совет молодых специалистов. И вот пока Екатерина нам все освещала о тех мероприятиях, которые у нас прошли, у вас прошли, я хотела напроситься. Напроситься, да,
1: воспользоваться случаем.
2: Да, напроситься на экскурсию в подземный рынок. Как это можно сделать? Как это можно туда попасть?
0: Через нас можно,
2: да?
0: Можно, если сделать, очень попросить.
2: Да, хорошо, Екатерина, я вас очень прошу. Следующий спуск запланируйте, чтобы я также была вместе с вами.
0: Мы попробовали, мы уже знаем, как это, через кого это. Совсем не сложно, потому что нарудники самые отзывчивые сотрудники. Нас приняли очень добродушно, очень такой теплый, и мы как с ведомой пришли.
1: Но у нас, в принципе, в Айхале все добродушные и теплые. Почему-то наш Айхал единственный выделяется из всех своей теплотой, уютностью и отзывчивостью.
0: Есть такое.
1: Да.
0: Есть.
2: Да, я просматривала просто этот пост и подумала, что я очень-очень хочу туда попасть. Я там не была. Я понимаю, что туда нужно допуск и все остальные условия выполнить. Поэтому, Екатерина, вы мне поможете.
0: Конечно. Сережа, ты знаешь?
1: А куда я денусь с подводной лодки?
0: Нет, тут все добровольно.
1: Принудительно, так тихонечко добровольно.
2: Да, и еще вы очень много говорили о боевом братстве. У меня вот мой класс, у меня маленькие учатся в третьем классе. Они ходили в этот музей, им также очень понравилось. Да, очень хорошее такое направление, которое у нас сейчас в поселке продвигается, патриотизм.
3: 7 мая произошло возгорание.
2: Люди, которые неравнодушны к этому, ко всему. Им большое уважение, почет и тот факт, что они прививают нашему поколению, подрастающему поколению, правильные вещи. Мне также это очень импонирует.
0: Да.
2: Вы большие молодцы.
1: Спасибо.
2: Так же подключаетесь. Так, ну что, рассказать немножко о себе?
1: Да, не уйдете от вопроса другими темами. Мы все-таки с вас спросим.
0: Уже наш традиционный вопрос всем нашим гостям. Как ты оказалась в Айхале? Как давно это произошло? Потому что, наверное, Сережа, ты местный?
1: Да.
0: Ты здесь родился?
1: Да.
0: Вот ты первый человек, наверное, которого я вижу, который здесь родился.
1: Я здесь родился и вырос. Но мы за эфиром побеседуем.
0: Хорошо. Илья, расскажи про себя.
2: Так, расскажу про себя. В 2010 году я появилась здесь, в поселке Айхал, приехала сюда. Приехала я, вышла замуж, и уже сколько у нас лет? Почти 16 лет, даже 15 было в том году, был юбилей, как я нахожусь в этом поселке. Поселок, первоначальное такое впечатление, конечно же, я приехала в маленький такой поселочек и немножечко так подразочаровалась.
0: Откуда приехала?
2: Я приехала с Челябинской области. Конечно, город Челябинск, город Магнитогорск мне родные. Поэтому после этих городов приехать сюда, в этот поселок, совсем как-то мне некомфортненько было первое время.
0: Привыкла?
2: Привыкла не сразу, потому что сложно было в том плане, что далеко от семьи, я сюда приехала практически одна, рядышком никого не было, ни родных, ни друзей. Но да, я привыкла. Первое время, конечно же, хотелось уехать, и были попытки, даже три таких великие попытки, когда я хотела покинуть север, уехать. Но все-таки я здесь задержалась, как говорится. Все же говорят, мы на 3 года, мы 3 года здесь побудем. И у меня тоже такой был этап. Так, все, выдыхаем, настраиваемся. 3 года проживем, и потом мы поедем туда, дальше, на большую землю. Но этого
0: Север
2: не случилось.
0: Север засосал.
3: Затянул.
2: Да, но этого не случилось.
3: 3 года прошло. Так,
2: уже 15 лет прошло.
3: Вроде как бы нормально. Не, имею в виду, после 3 лет прошло. А вроде как бы и нормально. Куда уезжать? Зачем?
2: Да, после 3 лет, это, скорее всего, не после 3 лет. У меня получилось 5 лет. Вот и 5 лет я здесь жила, все хотела. И после 5 лет проживания уже в поселке я уже как-то выдохнула. В принципе, я уже тут привыкла. Мне стало комфортно здесь. И дальше я уже не думала уезжать. Но потом вот последние эти 5 лет опять у нас начались терзания. Хочу, не хочу, поеду, не поеду, останусь, не останусь. Также тогда начались года пандемии, когда мы все уходили.
3: Всем тяжеловато было.
2: Уходили в простой. И да, мы тогда вот тоже думали уехать, не уехать, остаться, не остаться. Но хотя, если раскрыть секрет, был один выезд. Я целый год прожила там. Я уехала в 2018 году и в 2019 вернулась.
3: А почему вернулись? Что заставило? Все-таки север тянет? Или
2: там
3: вот
2: были...
3: тот самый уютный маленький поселочек, в котором все близко, тепло и хорошо?
2: Это был такой фактор, не зависящий от меня, потому что я была замужем, супруг сказал, едем обратно. Хорошо, послушная жена, поехала обратно на север.
3: Да.
2: Ну, год, да, был период, когда год я жила там. Но, знаете, вот когда мне сказали, возвращаемся обратно, я не колебалась, не говорила, нет, я не поеду, не было сомнений. Как вы говорите, что поселок уютный, теплый, маленький. Я такая, ну да, в принципе, я уже привыкла к нему, и я хочу вернуться.
3: Ну, а здесь, в Айхале, вы себя нашли, вы как бы раскрыли свой потенциал, вы осознали, что здесь возможностей больше, либо наоборот что-то негативное было?
0: Как в клетке себя не чувствуешь?
3: Да.
2: Как в клетке я себя не чувствую. В том плане, что раскрыла себя, нет, скорее всего, нет такого полного раскрытия, потому что на протяжении всей жизни человек идет вперед, развивается, что-то среди познает, занимается своим развитием. Полного такого раскрытия, я думаю, что, ну, я как ощущаю по своим ощущениям, что его как такового нет. Еще там был вопрос про то, напомните мне, Сергей.
4: В середине.
3: Ну, АДТ. Я думаю, возвращаться не будем.
2: Хорошо.
3: Я, честно, забыл. Пошел.
2: Ну, они
3: где-то... У меня вопрос возник такой, думаю, ух ты, а почему бы и нет? Потому что у прошлого гостя, у нашего, я хотел спросить, раскрылся ли он, то есть свой потенциал, вот он на максимуме, то есть раскрыт или же нет. А тут я точно, надо спросить. Потому что этот вопрос меня интересует на самом-то деле еще и на основе вот какого вопроса. Вот вы... как пример того, как зарабатывать на своих увлечениях,
1: То есть, вот почему я и спросил, это раскрылись вы или нет. У вас было увлечение, и вы превратили это увлечение в финансовую выгоду. Вот. А расскажите нам про артишок. Вот. Как это получилось так? Откуда возникла идея? Откуда она пришла? Что за сообщество это? Вот. И как долго вы шли к этому? Или это было спонтанно? Пух, вау, все сделали.
2: Это было спонтанно. Вау, все сделали. Да, это было так. Я занялась йогой. Я стала ходить на практики йоги здесь у нас в поселке. Потихонечку она меня завлекла, она стала мне нравиться. Я стала более глубже копаться в вопросах, что такое йога, откуда она пошла, вообще, как она переводится, название йоги. Там все на санскрите, и поэтому как бы сложности, и все такое интересное. И мне хотелось идти дальше, дальше, дальше. А чтобы идти дальше, естественно, мы понимаем, что нужно углубиться, а нужно этот вопрос изучить, и я пошла в преподаватели, отучилась, у меня была хорошая очень школа от клуба ОМРУ, и вот дальше я стала искать себя в плане того, что где я буду преподавать. Мне нужно место. Место, где я этим буду заниматься. Как такового места не оказалось. Хотя я могла пойти куда-то на аренду. Но мне хотелось пространство более такого камерного, чтобы оно было отдельное, ни с кем не пересекаться. И все-таки хочется, чтобы оно было приятным, таким, каким вижу я его. И поэтому возникло такое желание. Да, и просмотрев все помещения в нашем поселке, я нашла такое помещение, в котором я бы хотела работать, хотела преподавать. И оно вот мне прям 100% подходило. И пошло уже открытие сообщества саморазвития «Артишок». Почему сообщество? Почему саморазвитие? Почему артишок?
3: Я молчу.
4: Там же не только йога.
3: Столько вопросов, я думаю.
2: Да. Давайте будете задавать, или я буду потихонечку раскрывать?
3: Нет, отвечайте. Мне нравится, как вы отвечаете.
2: Хорошо. Смотрите, сообщество, саморазвитие, потому что там не только я. Как преподаватели, там есть и другие направления. Чуть попозже о них тоже расскажу. Плюс саморазвитие, потому что мы идем вперед. Мы обращаем внимание на себя, и мы больше погружаемся в свои какие-то размышления. И многие люди, я думаю, что сейчас в постоянной погоне, в беготне, они иногда хотят остановиться, хотят замедлиться, подумать, а чего я хочу? А зачем вообще я пришел сюда? Поэтому эти вопросы саморазвития, в принципе, вот тоже у меня вот в сообществе. И далее артишок. Почему артишок?
3: Тоже хороший вопрос.
2: Да, тоже хороший такой вопрос. Артишок. Ну, у меня там есть в этом сообществе мастер Сюцай. Сюцай. Мастер Сюцай. Да. И прежде чем продумать какое-либо название, в каждом закладывается что-то. Мы здесь хотели заложить в названии нашего такого небольшого проекта популярность. Чтобы место было популярно, чтобы его знали, в него приходили. Поэтому методом просчета, методом Сюцай, мы просчитали, что артишок, как название, очень хорошо. Артишок – это значит популярно, очень подходит к нашему сообществу.
3: Ну, правильно же говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет.
2: Да, да, да.
0: Но тут коммерция, конечно, попахивает, а не саморазвитие.
3: Так, это две составляющих, они идут параллельно рядышком, не путаем.
2: А про коммерцию, так, уточните, что про коммерцию.
0: Ну, популярность. Популярность нужна, чтобы что-то продать.
3: Не всегда. Популярность еще зачастую нужна для того, чтобы удовлетворить собственное чувство. То есть свое.
0: Продать себя.
3: Нет.
1: Как мы говорили с прошлым гостем, чувствует ли он свою важность, свою ценность? Это духовное и моральное. Тут уже немножко другое.
2: Да, здесь больше про ценность, популярность. Это чтобы большее количество людей могли о нем услышать и прийти, обратиться. Просто есть люди, которые ищут. Тот, кто ищет, он всегда найдет. Есть люди, которые ищут. Поэтому популярность, да, хорошо, если мы будем сидеть, никому об этом не сообщать. Люди, в принципе, ну, сложнее им будет нас найти. А если мы будем популярны, нас будут знать, тогда у нас, конечно, количество людей, которые будут приходить к нам, будет больше.
0: Ну, скажи, в первую очередь, артишок — это для тебя? Ты пыталась для себя найти что-то и потом уже привлечь других?
2: Это вот такие две параллельные, когда я ищу себя и когда я хочу быть ценной для людей. Вот они вот две рядышком идут, и я не могу разграничить их и сказать, что это для меня, а вот это не для меня.
0: Понятно. А ты сказала про йогу, сказала про цифровую науку Сюцай. Какие еще происходят у вас там мероприятия?
2: В принципе, все, кто занимается саморазвитием, те люди, которые обладают теми или иными знаниями, умениями, они могут обратиться, прийти, позвонить, написать мне и сказать, я хочу вот здесь у вас провести мастер-класс, какой-такой-такой. Вот, из опыта нашего поселка и тех людей, которые обращались, которые приходят к нам. У нас также еще проходят поющие чаши. Я думаю, всем, наверное, давно известно. Все
1: конечно,
2: знают, что
1: конечно,
2: это такое. Кто-то, возможно, бывал.
1: Я дома по приколу беру разные бокалы, наливаю воду и поехал. У меня дочери выглядит, что такое?
2: Ну да, это тоже такой вид музыкальности, который происходит у вас дома с вашими домашними. А здесь музыкальная чаша, это уже с Индии она пошла, древнеиндийское такое направление, что, ну хотя уже сейчас и не в Индии, поющие чаши, еще их называют тибетские чаши, это определенные металлические сплавы в форме
1: так
2: чаши.
1: Так вот, как она называется.
2: Да,
1: она стоит, это там эти бусики, да, и там деревянная такая получается палочка, стик деревянный. Так слегка ударил и пошел по кругу.
2: Создаются определенные вибрации. Вот этим стиком вводят по краю чаши и уровень нажима, углом где-то по краю совсем вводят. И определенный звук исходит. Вот этот звук считается, что он полезен для человека.
1: А вот я слышал по поводу этих чаш, то, что для каждого человека своя должна быть чаша. У каждого человека свой звук. То есть я это слышал, и это правда, это так?
2: Смотрите, есть научные доказательства, что этот звук, исходящий от чаш, он помогает, он именно влияет на человека, на его психосоматику. Психосоматика — это такое... Соматика — возбуждение, а психосоматика — это успокоение. Есть определенные тона, которые влияют на успокоение, влияют на наш головной мозг, и каждому человеку эти обертона, высокие тона или низкие, они помогают расслабиться. И вот каждый человек, слушая медитативную технику, происходящую с помощью этих поющих чаш, они вот ему помогают. И они вот определенные тона. Вот кому-то высокие не слишком нравятся. Ну вот организм на них, он, знаете, как это можно понять? Организм откликается. Если организм успокаивается, уходит в такой медитативный сон, значит, да, это его уровень звука.
1: Ну все, понятно. Записываюсь к вам на консультацию, подобрать себе чашу.
2: Да, чаши — вообще интересный момент с ними, потому что они уже сделаны из нескольких там сплав металлических. Там есть олово, медь, цинк, добавляют также серебро. И вот от объема этой чаши, от толщины чаши зависит именно уровень этих герц, которые они воспроизводят.
0: Алия, мы знаем, что в воскресенье у вас намечается мероприятие очередное. Анонсируй, пожалуйста. Сделай рекламу.
1: Спокойно разговаривали.
0: К сожалению, время эфира.
1: Все хорошо стало.
2: Да, у нас в это воскресенье, 19 мая, в 19:00 в нашем сообществе, в Артишке, будет проходить арт-терапия, медитативные техники. Это, знаете, вот такой психологический момент, где с помощью рисования мы приходим к определенным своим вопросам, определенным своим, которые нам нужно будет решить. Конечно, у нас, как я уже сказала, что в Артишке присутствуют спикеры, а здесь у нас спикером выступает Дарья Жестовская. Дарья Жестовская, она на протяжении 10 лет является уже психологом, психологом в образовательном учреждении. Поэтому добро пожаловать всех, кто хочет, кого интересует и кого это заинтересовало, конечно, можете обращаться к нам.
3: Огромное спасибо. Спасибо за, так сказать, наводочку, куда надо идти, когда надо идти. Конечно, было очень интересно. Алия, действительно, эти все вопросы, которые мы подняли, то, что вы рассказали в плане вашего артишока. А вот как склонять
2: артишка
3: правильно?
2: Артишок.
3: Артишок. Вот, спасибо, что подсветили, что у нас в Айхале есть такое классное место, где можно прийти, развиваться не только
2: духовно,
3: физически. Да, спасибо. Вот. Огромное спасибо. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наше время, к сожалению, подходит к концу.
2: Да,
3: нам пора бы уже и прощаться. И в заключении, что бы вы хотели пожелать нашим дорогим радиослушателям? Что-то, может, сказать, что-то ценное, важное?
2: Ценное, важное. Сейчас очень ценно наше время, куда мы его тратим, как мы его распределяем. Конечно же, ценить свое время, любить себя и любить окружающих людей.
3: Спасибо.
2: Спасибо
3: большое. Так, ну на этом наше время закончено.
2: Так много хотелось рассказать.
3: И так мало времени. Огромное всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо, кто был с нами в это время. Желаем вам еще раз хорошего дня, хорошего вечера, хороших выходных.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: Все, до свидания.
3: До свидания.
4: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
5: В Мирном. 14 часов.
4: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мирные избавят от мусора за один день. Между Мирным и Ленском дорожники уложат еще 10 километров асфальта. Юные артисты Мирного покажут зрителям новые номера на отчетном концерте Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Мирнинцам пора доставать грабли, метлы и перчатки. 15 мая в «Алмазной столице» пройдет общегородской субботник. К наведению порядка подключатся сотрудники муниципальных и частных организаций и учреждений. Каждый приведет в порядок закрепленную территорию. Сотрудники медиакомпании «Алмазный край» тоже на время покинут редакцию и съемочный павильон, чтобы сделать окружающий мир чище. Администрация Мирного призывает жителей не оставаться в стороне. Достаточно просто выйти во двор, вместе убрать прошлогоднюю листву, подмести и собрать мусор. Хорошее настроение после совместной работы гарантировано. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАД, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двуслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное одеяние. Украине. Еще одна новость. 16 мая «Тайна станет явью». Творческие коллективы Мирнинского дворца культуры «Алмаз» покажут гостям и жителям города 20 новых танцевальных этюдов на отчетном концерте. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. На главную сцену города выйдут коллективы «Дивертисмент», «Сударушка» и другие. Старт программы в 15:00. Билеты в кассах или приложении «Единая карта клиента». Стоимость взрослого пропуска в мир музыки и танцев – 560 рублей. Для детей – 280. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность. Температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 1. В Алмазной столице малооблачно, плюс 7. Дождь исключен.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». 2 апреля в библиотеке МПТИ состоялся поэтический квиз, приуроченный к Международному дню поэзии. Мероприятие организовали психолог Туяна Шагдарова совместно с завбиблиотекой Сардана Ивановой для членов профсоюза «Ценители литературы». Самым душевным этапом стал конкурс чтецов. Каждый желающий мог поделиться эмоциями, продекламировав отрывок из своего любимого стихотворения. По итогам игры победу одержала команда Ильдана Никифорова и Розалии Якушевой. Номинацию за лучший поэтический образ заслуженно получил Ильтан Никифоров. К новостям Алмазика. В рамках месячника по охране труда на базе Алмазика прошел семинар-инструктаж по оказанию первой помощи для руководителей детских садов, старших воспитателей и представителей аппарата управления. Провели занятия инструкторы-волонтеры Мирнинской ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог Семен Гладков и фельдшер скорой помощи Дарья Бритых. Участники разобрали содержимое аптечек, отработали сердечно-легочную реанимацию на манекенах, прием Геймлиха и способы остановки кровотечений. Теория подкрепилась практикой. Каждый почувствовал уверенность в своих действиях. 17 апреля Совет молодых специалистов Айхальского ГОКа провел мастер-класс по созданию брелоков-оберегов в цветах российского флага. Участники осваивали вязание крючком, общались в теплой атмосфере и вкладывали душу в каждое изделие. Готовые брелоки переданы в штаб солдатских жен и матерей, чтобы отправиться к нашим бойцам. От Алмазика участие приняла Мария Цыбикова, медицинская сестра Айхальского отделения. В детском саду номер 11 «Теремок» прошел первый внутрисадовский турнир по стрельбе из традиционного лука среди воспитанников старшего дошкольного возраста. Цель соревнования – пропаганда якутского лука и воспитание уважения к культуре народов Саха. Поздравляем победителей! Разновозрастная группа с изучением разговорного якутского языка «Мичар» детского сада номер 14 «Медвежонок» выступила на одной сцене с заслуженным артистом республики Павлом Семеновым. Ребята исполнили песни «Комюс Кхун». Этот опыт укрепил уверенность детей и показал, как изучение языка переплетается с музыкальной традицией народов Саха. А теперь к ежемесячному признанию лучших сотрудников Андо Алмазик. В апреле 2026 года ими стали Саяна Ванчакова, учитель-логопед детского сада номер 8 Чопоуска, Флюра Исхакова, помощник воспитателя детского сада номер 11 Теремок, Наталья Богатова, помощник воспитателя детского сада номер 50 Нортик. Юридический отдел Андо Алмазик признан лучшим в 2025 году среди юридических отделов муниципальных организаций Мирнинского района. Коллеги получили переходящую награду «На крыльях удачи к новым горизонтам». Поздравляем с высоким результатом. 2 мая состоялся профквест «Загадки многонациональной России». Спортивное ориентирование по городу. От Алмазика выступили две команды. Команда детского сада номер 2 «Сарданом», наследники традиций, получила диплом номинации «За волю к победе». Команда детского сада номер 3 «Золотой ключик» «Якутские амазонки» взяла номинацию «За лучшее приветствие». А теперь к другим новостям. 3 мая при поддержке профсоюза «Профалма» состоялся финальный этап районного конкурса поэзии «Народ-победитель», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В категории «Взрослый» лауреатом второй степени стала работница Треста Наталья Жилкина. 7 мая профсоюзный комитет Трест «Алмаз-автоматика» поздравил работников центра в связи с профессиональным праздником «Днем радио и связи». В торжественной обстановке от правкома Треста работникам вручены благодарственные письма и памятные сувениры. 8 мая члены профсоюза «Вилюйской экспедиции» посетили вновь открывшийся музей «Алмаза». Экскурсия прошла с большим успехом и вызвала положительный отклик. В связи с высоким спросом формируется вторая группа. Записаться можно через председателя ППО. 8 мая профсоюзный комитет Трест «Алмаз-автоматика» с особым чувством благодарности поздравил с наступающим праздником победы ветеранов тыла, детей войны Лидию Мауль и Валентину Бабусенко. Крепкого здоровья ветеранам! 9 мая авиакомпания «Алроса» приняла участие в параде, посвященном Дню Победы, а следом команда «Авиаторы» вышла на старт забега «Эстафета Победы». Совет молодых специалистов Удачнинского ГОК при поддержке руководства и профсоюза «Профалмаз» проводит конкурс детских рисунков, посвященный Дню защиты детей. Участники – это дети работников компании города Удачный и члена профсоюза от 5 до 14 лет. Тема – дружба народов, единство, традиции и культура разных национальностей. Срок подачи работ до 29 мая 2020 года. 2026 года. За подробной информацией нужно обратиться к председателю ППО. В Удачнинском отделении МРТК открыли парту героя в память о выпускнике училища номер 28 Сергее Кувшинчикове, погибшем осенью 2022 года в зоне СВО. В Удачнинском техколледже торжественно открыли парту героя. На церемонии присутствовали глава города Артур Приходько, участник СВО Анатолий Коновалов, председатель профкома «Профалмаз» Евгений Репин, а также родные и друзья героя. Память о земляке, его подвиге и любви к родине теперь навсегда сохранится в стенах родного колледжа. Также у мемориала защитникам Отечества в Удачном прошла акция «Свеча памяти». Десятки горожан пришли отдать долг павшим воинам. В числе участников председатель ППО Удачнинского ГОК Евгений Рей. Он вместе с горожанами, школьниками и активистами движения первых почтил память героев. Свечи в детских руках – живая нить времен. Пока мы помним, связь не прервется. За выход этого выпуска благодарим Виолетту Андрееву, Юлию Симонову, Елену Семенюк, Надежду Козленко, Тамару Пузанову и Наталью Сафонову. У меня на этом все. Это был «Профсоюзный дайджест».
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, «Алрос» инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
2: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: В мирном 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Последний день рабочей недели – это приятное, самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Итак, уже в эту пятницу яркий вечер для всей семьи «Караоке-баттл». Все заявки собраны, поэтому приходите насладиться вокалом, харизмой и артистизмом участников. 15 мая, 18 часов, ДК «Алмаз». Вход свободный. В субботу, 16 мая, в спортзале Института Якутнепро-Алмаз пройдет открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону. Отбивать шустрый валанчик участники планируют в 9 утра. Приходите поддержать держателей ракеток. Далее. Не пропустите грандиозное событие из волшебного мира детства. 16 мая во Дворце культуры «Алмаз» пройдет большой детский концерт с участием талантливых представителей юного поколения Мирного. Впечатляющие номера, яркие костюмы, песни и танцы. Создайте воспоминания на весь год. Начало в 15 часов. В Мирнинском театре 16 мая покажут спектакль «За вас, девчонки». Это пронзительная история о самом страшном парадоксе войны – украденном детстве. Начало в 6 вечера. Возрастное ограничение 6+. В этот же день, точнее, вечер будет ночь. Ночь в музее. В программе Краеведческого музея будут творческие мастер-классы, примерка национальных костюмов, настольные игры и многое другое. А еще можно будет оживить экспонаты. Каким образом? Расскажут в музее. Записывайте. 16 мая, Аюнского, 9, 18 часов. Действует акция «Подари музею экспонат». Открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону продолжится и в воскресенье. Место и время прежнее. Спортзал Института Якутнепро-Алмаз. 9 утра. Наступает воскресенье. Его нужно провести культурно. Театральная студия «Гармония» приглашает зрителей на спектакль по повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Любители и ценители театрального искусства ждут 17 мая во Дворце культуры «Алмаз». Начало в 16 часов. Возрастное ограничение 12+. Билеты есть в кассе ДК и в мобильном приложении «Единая карта клиента». В то же время в Мирнинском театре вновь покажут трогательную историю о детях в годы Великой Отечественной войны «За вас, девчонки». Начало спектакля 16 часов. В честь Международного дня музеев 17 мая жителей и гостей Мирного приглашают в новое культурное пространство – музейную комнату старинно-советского стиля, где можно послушать песни ушедших лет на раритетном патефоне, сделать оригинальные фото на память с любым винтажным экспонатом в фотозоне, исследовать экспонаты, примерить наряд советского времени, окунуться в ностальгическую атмосферу тех лет и не только. Музейная комната находится на улице Аюнского, 38, здание химчистки «Орхидея» с 11 утра до 21 часа. У меня на этом все. Отличных выходных.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В твою любовь

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В демо-день специалисты «Алроса ИТ» укрепили сотрудничество с производственниками. 2 недели без телефонов. В Чернышевском набирают подростков в патриотический лагерь. Мирнинские спортсмены объединили реальный и виртуальный футбол. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон-бирный свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР. Он массовой коммуникации Регистрация-надзор Федеральной службы по и клиническую бирсу. Тосуню себе кисюнер бирга.
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: Алмазный край. Радио без границ.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В демо-день специалисты «Алроса ИТ» укрепили сотрудничество с производственниками. 2 недели без телефона. В Чернышевском набирают подростков в патриотический лагерь. Мирнинские спортсмены объединили реальный и виртуальный футбол. Теперь подробно. В «Алроса» провели онлайн-демо-день. ИТ-специалисты напомнили производственникам, как с ними работать быстрее и удобнее. Одна из главных тем – сервисный подход. У бизнес-заказчиков есть единое окно для всех ИТ-вопросов – от сбоев в программах до заявок на новое оборудование. Им также представили каталог услуг и портал HelpDesk – систему, где подают заявки в первую очередь, все остальное – после. За каждой ИТ-услугой – работа конкретного специалиста. Комментирует Дмитрий Зинченко, менеджер по информационным технологиям «Алроса ИТ».
3: Мы рассказываем, кто такие менеджеры по ИТ, также подсвечиваем нашу зону ответственности, наши каналы коммуникации, как мы с бизнесом коммуницируем, подсвечиваем те аспекты, на которые можно обращать внимание, по которым отслеживать обращения, отслеживать SLA, время, трудозатраты, ну и специалистов, кто занимается данными обращениями.
2: На встрече отдельно разобрали полный жизненный цикл ИТ-проекта. От идеи до момента, когда решение уже работает на производстве. Важную роль играют бизнес-партнеры. Они помогают с приоритетами и подсказывают, кому идти с конкретной проблемой. Главный вывод демо-дня. Чем чаще производственники и ИТ-специалисты говорят на одном языке, тем быстрее внедряются полезные цифровые решения. Такие встречи, по мнению организаторов, позволяют лучше понять реальные потребности бизнеса и укрепить сотрудничество. Далее. В Мирнинском районе начался набор в военно-патриотический лагерь «Честь имею». 6-я смена пройдет с 1 по 14 июня в Чернышевском. Участие бесплатное. Питание, проживание, форму и дорогу оплачивает районная администрация. Приглашают 50 подростков от 14 до 18 лет. В программе тактическая и огневая подготовка, альпинизм, туризм, тактическая медицина и полевые выходы. За смену дети меняются до неузнаваемости. Продолжит Елизавета Гомер, председатель молодежного комитета Мирнинского района.
4: Вначале дети выезжают такие более расхлебанные, потом они ходят строевым шагом, выходят из этих наших автобусов. Это уже другие прям совсем дети. У них и отзывы от родителей поступают, что дети дисциплинированы, заправляют кровати, встают вовремя. Чтобы вы понимали, там никаких телефонов нет. Мы на 2 недели забираем, прячем. Они связь с миром держат только через воспитателей.
2: Инструкторами станут специалисты центра «Вымпел» и Сургута, Пензы и Смоленска. Документы принимают в администрации Мирнинского района по адресу Ленина, 19. Телефон для справок 4-97-62. И еще одна новость. Мирнинские футболисты впервые объединили виртуальный и реальный футбол. 8 команд сразились на игровых приставках во дворце спорта «Кимберлит». Затем участники состязания сыграли в традиционный футбол. Счет в виртуальной игре становился счетом реального матча. Лучшей в фиджитал-футболе стала команда «Айхал Трансгаза». Турнир организовали профсоюз «Профалмаз» и культурно-спортивный комплекс «Алроса». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край». У пульта звукорежиссера, точнее, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова. Картинка в сфере ответственности нашего режиссера Артема Артемьева. И говорим мы сегодня о чемпионате «Лучшие по профессии Алроса», который возвращается. Сколько номинаций в этом году, где будут проходить соревнования и какая звезда поддержит участников и болельщиков в этом году? Об этом мы не только поговорим с нашей гостьей Екатериной Павловой, руководителем направления программы развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, рад видеть нас в студии. Приветствую.
10: Добрый день.
9: Итак, Ура, ура! Вернулся чемпионат лучше по профессии, вернее, вот-вот вернется. Я по этому поводу специально нашел худи с предыдущего соревнования. Наши, кстати, зрители могут потом написать, с какого конкретно, может быть, по счету. Но всего уже их прошло 4, и мы говорим уже о 5-м юбилейном фактически. Если я, конечно, ничего не перепутал.
10: Все точно. Первый чемпионат у нас стартовал в таком формате в 22-м году. Итого и прошло 4, и сейчас 5-й чемпионат.
9: Пятый чемпионат, замечательно, вот мы его и встречаем, тот самый юбилей. Пойдем по традиционным вопросам. Если в прошлом году чемпионат проходил в Айхале, то в этом году где нам ждать основные баталии, скажем так?
10: В этом году чемпионат у нас будет проходить в городе Мирный.
9: Все, то есть нет таких историй, когда, допустим, часть соревнований в Удачном была, в Айхале, все в Мирном?
10: В этом году все в Мирном.
9: По номинациям тоже очень и очень важно, кто в этом году будет соревноваться.
10: По номинациям, ну, у нас традиционно мы приглашаем представителей разных направлений профессий. И в этом году от профессий по транспорту это водитель большегрузного самосвала и это водитель транспортного средства, которые будут соревноваться водитель большегрузов на БелАЗе и водитель транспортного средства это КАМАЗ и УАЗ. По направлению ремонтов у нас тоже две номинации в этом году. Это обслуживание электрооборудования и сварочные технологии. По направлению горной техники в этом году у нас соревнуются машинисты экскаваторов. И по направлению обогащения полезных ископаемых в этом году у нас соревнуются машинисты насосных установок.
9: Машинисты насосных установок, по-моему, впервые. Ну, по факту, обогатители. Мы говорим об обогатителях, скорее, все-таки.
10: Да, эта номинация у нас впервые.
9: Ура, ура! Что ж, поздравляем их с премьерой. Сколько всего человек, участников, я имею в виду, соревнований? Там?
10: В этом году у нас заявилось уже 75 участников.
9: 75. Да. Хорошо, теперь тоже. Ну, идем по традиционным вопросам. Как всегда, это важно для нас, потому что чемпионат называется «Лучший из лучших», и возникает вопрос, а как эти 75 человек попали в этот список? То есть они выиграли в соревнованиях у себя или попали, опять же таки, благодаря решению коллективному? Вот этот товарищ у нас лучший в коллективе, пускай он отправляется.
10: Ну, в этом году у нас внутри коллектива в соревновании могли наши структурные подразделения не устраивать ввиду оптимизационных мероприятий. Поэтому мы в этом году не требовали жестко, чтобы проводили коллективные соревнования внутри и определяли лучших из лучших. Но вот в структурные подразделения, наше дочернее общество, они вот определили, что эти люди лучшие, и они едут на чемпионат лучших по профессии.
9: Екатерина, вот у нас такой тоже... Мы сейчас традицию, так сказать, продолжаем. А именно, еще один из вопросов – это всегда отношение к этому соревнованию. Потому что, когда проходил первый чемпионат «Лучше по профессии», там народ несколько не понимал, что, чего, кого. Думали, то, что это обычный, типичный, там будет проводиться конкурс профмастерства. Не все с желанием на это все приходили. А потом, после того, как увидели, насколько все заряжено, насколько это праздник по-настоящему, организационный, сложный, с лекциями, со всем остальным, там как будто бы конкуренция возросла. В этом году, опять же таки, вот по твоему мнению, там наблюдалась какая-то конкуренция, когда люди прямо просились, так, я хочу, я буду?
10: На самом деле, да, такое есть. У нас строго по положению это не более 2 участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате. Выходил на нас Айхальский ГОК, Удачинский ГОК. Можно ли направить 4 сварщиков? Можно ли направить 4 электриков? Вот. Мы, конечно, рады бы всех принять, но не позволяют именно организационные моменты. Да? Мы готовим определенное количество рабочих мест для участников. Ну и опять же должна быть справедливость от одного структурного подразделения, не более 2 участников. Поэтому все-таки мы придерживаемся того, что у нас от структурного подразделения едет 2 участника. Единственный момент, который в этом году позволили, мы согласовали это с председателем оргкомитета, это... От «Алмаздортранса» у них 2 большие площадки, одна в Ленске, одна в Мирном. И вот им позволили, так как у них очень большая численность водителей, на самом деле очень сложно выбрать лучших, от них будут 2 представителя с Ленской площадки и 2 представителя с Мирнской площадки.
9: Ага. То есть все-таки смогли для себя исключение такое выбить?
10: Ну, молодцы. На самом деле, да, очень многочисленная у них это профессия водитель. И поэтому
9: фактически, пошли, да, абсолютно.
10: Конечно, да.
9: Мы, мне кажется, должны еще раз вернуться и повториться по датам ЛПП, то есть проведения. Напомни, пожалуйста, еще раз, когда начинается, когда заканчивается?
10: 11 числа у нас открытие чемпионата. А далее мы 3 дня работаем, проводим соревнования. И 13 числа вечером у нас будет закрытие.
9: То есть 13-го как раз все и закрывается. Да. Традиционный тоже вопрос. У нас сегодня какой-то традиционный эфир. По гостям. Мы знаем, что каждый чемпионат лучше по профессии. Его поддерживали гости, которые приезжали специально. Я имею в виду музыкальные группы. Там Ума Турман. Кстати, вот по поводу Ума Турман могу здесь перепутать, но все же. И как раз группа «Конец фильма» в прошлом году, которая участвует и так далее.
10: Да, классная группа.
9: Зажгли. Молодцы. В Айхале как раз было холодно, было морозно. Справились и, по-моему, толпу как раз разожгли. Вот, в этом году мы ждем звезд или, вот как ты сказал ранее, оптимизационные мероприятия. Будет концерт?
10: Концерт будет. Будет ли звезда? Да. Какая именно звезда? Но сейчас этот вопрос проработки, и наше управление маркетинга этим занимается. Поэтому вот пусть это, наверное, останется пока сюрпризом на
9: этом
10: этапе.
9: Пока секрет.
10: Да.
9: Окей. По культурной программе традиционно мы понимаем, что соревнования – это, собственно, это главная часть, наверное, коль уж мы говорим о чемпионате. А все же, если говорить о лекциях, о каких-то, опять же, таки, мероприятиях, связанных с тем, что ребята, которые приезжают из разных площадок, они в этот момент еще и знакомятся друг с другом, узнают что-то новое. Корпоративный университет традиционно всегда устраивал что-то для них как раз специфическое, связанное с профессиональным ростом.
10: Да, традиционно деловая программа, она будет обязательным случаем. У нас наши участники тоже и полюбили эту деловую программу. Однозначно будут встречи с топ-менеджментом компании, потому что именно вот в рамках чемпионата, то есть наши участники, они могут решить какие-то вопросы, задать их руководству, и руководство их может услышать, взять в проработку какие-то вопросы. Конечно, мы планируем другие мероприятия культурные, это такие, как экскурсии, это такие, как спортивные мероприятия. Совместно с КСК будем эти вопросы тоже прорабатывать. Ну, то есть такая вот эта трехдневная насыщенная программа, соревновательная и программа деловая, она точно будет.
9: Я здесь тоже попытаюсь уточнить еще раз. Встреча с генеральным директором, она будет? Планируется или пока еще неизвестно?
10: А генеральный директор, да, он примет участие в чемпионате.
9: Хорошо, хорошо. По самим участникам, здесь существует ли какое-то ограничение в плане того, что вот водитель транспортного средства, там несколько раз выиграл один и тот же человек, после чего его уже сделали куратором направления, так скажем. Ну, чтобы... Я не знаю, какие именно соображения, но он стал куратором. Это понятно, чтобы, опять же таки, может быть, и другим дать возможность и так далее и тому подобное. Здесь сейчас существуют ли ограничения в плане, вот парень какой-нибудь выиграл, товарищ там, я не знаю, там возраст не так важен, но выиграл определенное количество раз, дальше он может стать только куратором или выйти на другое направление?
10: Ну, документально у нас это не закреплено, поэтому... Я думаю, что если мы будем вносить изменения в положение, можно будет сделать какие-то вот такие правки, да, что там не более 2 раз принимается участие в чемпионате. Да, у нас были такие случаи, когда у нас 2 раза выигрывал машинист ПДМ, 1, 2 раза выигрывал водитель. А в прошлом году вообще был интересный случай, когда в соревнованиях слесарь выиграл сначала в одной компетенции 1 год, а потом перешел в другую компетенцию и там тоже выиграл. Вот. Но это действительно квалифицированные, грамотные люди, которые вот они, ну, они выигрывают. Вот. А вот поэтому документально нет, такого нет, что мы не можем не допустить, если СП там опять хочет выставить этого человека. Но мы все-таки думаем, что нужно внести такие поправки, и чтобы большее количество других людей смогло принять тоже участие в чемпионате.
9: Ну, как минимум, проявить себя.
10: Конечно.
9: Напомню, в прошлом году сенсацией был Александр Тиньшан, который удивил всех. Человек, опять же таки, не так давно устроившийся на рудник, да, не так давно ставший проходчиком, оказался победителем этих соревнований. Почему мы об этом так много говорили, правда, это такой из ряда вон выходящий случай был.
10: Но он же победил на нашем внутреннем чемпионате, потом он представил республику на всероссийском чемпионате, и там он тоже занял первое место. То есть, ну вот уровень, да, подготовки наших людей, то есть он в России тоже занял первое место. Вот. И в этом году тоже хотелось бы добавить, мы проводим на своей площадке региональный этап всероссийского чемпионата лучшей по профессии в номинации машинист-экскаватор. То есть тот человек, который победит в номинации машинист-экскаватора на нашей площадке, он едет представлять Якутию в всероссийском чемпионате.
9: Ну хорошо, тогда, чтобы далеко не отходить от темы, очень важно развитие кадров, потому что сам по себе чемпионат – это здоровская, отличная идея именно для поднятия престижа тех самых рабочих профессий. Это чемпионат все-таки рабочих профессий. В то же самое время вот ребята, которые побеждают там, опять же показывают, что они хорошие специалисты, классные, более того, специалисты, они как-то в дальнейшем уже берутся где-нибудь, ну, я не знаю, замечаются, как-то поддерживаются, что, дружище, а ты не хочешь и дальше творчески, профессионально расти, условно скажем?
10: Я думаю, что в рамках структурного подразделения, конечно, этот человек замечается, он победитель, да. А мы сейчас развиваем систему наставничества. Они могут быть хорошими наставниками для вновь принятых работников, для молодого поколения. Они, конечно, ну просто, я думаю, что после такого они просто обязаны делиться своим опытом.
9: По площадкам самим. Мы сказали то, что это в Мирном. Но, насколько я понимаю, что традиционная площадка для водителей транспортных средств, там уже, в принципе, готовый всегда полигон был. Это полигон МРТК, бывший стадион «Металлург» и так далее и тому подобное. Но вот здесь заявлены все-таки водители еще большегрузного самосвала, то есть БелАЗа. Они обычно соревновались на тоже полигоне МУАДа, по-моему, на Верхнем Поселке. Сейчас этот полигон, по-моему, не подходит для этого. Mm-hmm. Все там все застроено и так далее и тому подобное. Где теперь он будет проходить?
10: У нас есть другой полигон. Его месторасположение – это вот если напротив «Алмаз-автоматики» вы сворачиваете в сторону дорожной базы АДТ, там есть такая технологическая дорога, и вот в том районе будет этот полигон. Чем удобно? Тем, что он даже ближе к городу, то есть добраться туда проще, чем на Верхний Поселок. Вот. И на этом полигоне у нас будет проходить два соревнования. Это машинист экскаватора и водитель большегрузного самосвала.
9: Угу. Добраться туда можно будет на автобусах или только на своем транспорте?
10: На своем транспорте.
9: На своем транспорте. Ну и, коль уж мы заговорили о закулисье, это важная история любого мероприятия, любого чемпионата лучше по профессии, это волонтеры. Ребята, которые носятся, как угорелые иногда, по площадкам, помогают собрать, разобрать палатки и так далее и тому подобное. Вообще, будут ли они в этом году? Или все силами корпуниверситета? Если они будут, то, соответственно, здесь возникает вопрос, как можно войти в команду тех самых волонтеров?
10: Волонтеры будут, да, без волонтеров, ну, нам на самом деле никуда. Это наши очень большие хорошие помощники, которые очень большие объемы работы закрывают. Вот, у нас была заявочная кампания, волонтеры, наши девушки собирали заявки, распространяли это между молодыми специалистами. А волонтеров сейчас, да, уже заявились, ну, необходимое количество уже набрали. Вот. Ну, всегда, если там есть еще желание заявиться в качестве волонтера, это Юлия Зубко, можно к ней обращаться. Мы всегда рады людям, которые хотят быть полезными, хотят помогать в таком вот большом деле.
9: Отлично. Отлично. Что ж, я думаю, то, что многим молодым специалистам, оставшимся здесь на лето, такое бывает, и я уверен, будет интересно как раз и проявить себя в качестве помощника, в качестве волонтера, посмотреть на это все воочию. По поводу площадок для товарищей, которые занимаются ремонтными работами, вот, допустим, как раз электромонтеры. Угу. В прошлый раз они были в ДК «Алмаз», для них были специальные стенды организованы и так далее и тому подобное. В этом году по традиционной схеме пойдете или что-то поменяется?
10: Да, по традиционной схеме. Это соревнование мы проводим в ДК. На первом этаже, вот, где ранее было здание музея, музей у нас переехал, и нам коллеги предоставили эту аудиторию для проведения этого конкурса. Здесь вот тоже вход будет свободный, можно будет прийти, посмотреть, как работают электромонтеры, электрослесари.
9: А если говорить о наших обогатителях, замечательно. Ну, какая классная все-таки профессия, вернее, название. По поводу сути умолчу, но название «обогатитель» прекрасно.
10: Да, оно действительно прекрасно. У меня супруг обогатитель, и мы этим гордимся. На самом деле, да, обогащение, да, оно машинист насосных остановок будет проходить на третьей фабрике. Да, туда не допустят зрителей, чтобы посмотреть это, но будут трансляции, где можно будет понаблюдать, поболеть, посмотреть именно за работой наших конкурсантов. Я хотела бы, конечно, обратиться к нашим жителям и гостям города Мирного. Приходите, будет интересно. Ну, это всегда очень интересно, поэтому мы всех ждем. А дополнительно будет еще освещение, как Григорий, вы сказали, да, когда соревнования, в какое время, как именно, как добраться до полигонов. Поэтому мы, конечно, всех ждем на соревнованиях.
9: Действительно, тем более мы понимаем прекрасно то, что, как всегда, чем ближе к делу, тем больше подробностей, тем, что называется, все становится определенней. Напомню нашим слушателям, что мы говорили о возвращении чемпионата «Лучший по профессии Алроса», который будет проходить в пятый раз в Мирном. На наши вопросы сегодня отвечала Екатерина Павлова, руководитель направления программы развития персонала корпоративного университета Алроса. Екатерина, еще раз большое спасибо за эту беседу. Желаю удачи тебе и всем организаторам этого конкурса.
10: Спасибо большое.
6: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В демо-день специалисты «Алроса ИТ» укрепили сотрудничество с производственниками. 2 недели без телефонов. В Чернышевском набирают подростков в патриотический лагерь. Мирнинские спортсмены объединили реальный и виртуальный футбол. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
0: В «Алроса» действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
6: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В демо-день специалисты «Алроса ИТ» укрепили сотрудничество с производственниками. 2 недели без телефона. Чернышевск набирают подростков в патриотический лагерь. Мирнинские спортсмены объединили реальный и виртуальный футбол. Теперь подробно. В «Алроса» провели онлайн-демо-день. ИТ-специалисты напомнили производственникам, как с ними работать быстрее и удобнее. Одна из главных тем – сервисный подход. У бизнес-заказчиков есть единое окно для всех ИТ-вопросов, от сбоев в программах до заявок на новое оборудование. Им также представили каталог услуг и портал HelpDesk – систему, где подают заявки в первую очередь, все остальное после. За каждой ИТ-услугой работа конкретного специалиста. Комментирует Дмитрий Зинченко, менеджер по информационным технологиям «Алроса ИТ».
3: Мы рассказываем, кто такие менеджеры по ИТ, также подсвечиваем нашу зону ответственности, наши каналы коммуникации, как мы с бизнесом коммуницируем, подсвечиваем те аспекты, на которые можно обращать внимание, по которым отслеживать обращения, отслеживать SLA, время, трудозатраты, ну и специалистов, кто занимается данными обращениями.
2: На встрече отдельно разобрали полный жизненный цикл ИТ-проекта. От идеи до момента, когда решение уже работает на производстве. Важную роль играют бизнес-партнеры. Они помогают с приоритетами и подсказывают, кому идти с конкретной проблемой. Главный вывод демо-дня. Чем чаще производственники и ИТ-специалисты говорят на одном языке, тем быстрее внедряются полезные цифровые решения. Такие встречи, по мнению организаторов, позволяют лучше понять реальные потребности бизнеса и укрепить сотрудничество. Далее. В Мирнинском районе начался набор в военно-патриотический лагерь «Честь имею». 6-я смена пройдет с 1 по 14 июня в Чернышевском. Участие бесплатное. Питание, проживание, форму и дорогу оплачивает районная администрация. Приглашают 50 подростков от 14 до 18 лет. В программе тактическая огневая подготовка, альпинизм, туризм, тактическая медицина и полевые выходы. За смену дети меняются до неузнаваемости. Продолжит Елизавета Гомер, председатель молодежного комитета Мирнинского района.
4: Вначале дети выезжают такие более расхлёбанные, потом они ходят строевым шагом, выходят из этих наших автобусов. Это уже другие прям совсем дети. У них и отзывы от родителей поступают, что дети дисциплинированные, заправляют кровати, встают вовремя. Чтобы вы понимали, там никаких телефонов нет. Мы на 2 недели забираем, прячем. Они связь с миром держат только через воспитателей.
2: Инструкторами станут специалисты центра «Вымпел» и Сургута, Пензы и Смоленска. Документы принимают в администрации Мирнинского района по адресу Ленина, 19. Телефон для справок 4-97-62. И еще одна новость. Мирнинские футболисты впервые объединили виртуальный и реальный футбол. 8 команд сразились на игровых приставках во дворце спорта «Кимберлит». Затем участники состязания сыграли в традиционный футбол. Счет в виртуальной игре становился счетом реального матча. Лучшей в фиджитал-футболе стала команда «Айхал Трансгаза». Турнир организовали профсоюз «Профалмаз» и культурно-спортивный комплекс «Алроса». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Последний день рабочей недели – это приятное, самое главное – постоянное чудо. А впереди еще 2 выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Итак, уже в эту пятницу яркий вечер для всей семьи «Караоке-баттл». Все заявки собраны, поэтому приходите насладиться вокалом, харизмой и артистизмом участников. 15 мая, 18 часов, ДК «Алмаз». Вход свободный. В субботу, 16 мая, в спортзале Института Якутнепро-Алмаз пройдет открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону. Отбивать шустрый валанчик участники планируют в 9 утра. Приходите поддержать держателей ракеток. Далее. Не пропустите грандиозное событие из волшебного мира детства. 16 мая во Дворце культуры «Алмаз» пройдет большой детский концерт с участием талантливых представителей юного поколения Мирного. Впечатляющие номера, яркие костюмы, песни и танцы. Создайте воспоминания на весь год. Начало в 15 часов. В Мирнинском театре 16 мая покажут спектакль «За вас, девчонки». Это пронзительная история о самом страшном парадоксе войны – украденном детстве. Начало в 6 вечера, возрастное ограничение 6+. В этот же день, точнее, вечер будет ночь. Ночь в музее. В программе краеведческого музея будут творческие мастер-классы, примерка национальных костюмов, настольные игры и многое другое. А еще можно будет оживить экспонаты. Каким образом? Расскажут в музее. Записывайте. 16 мая, Аюнского, 9, 18 часов. Действует акция «Подари музею экспонат». Открытый чемпионат Мирнинского района по бадминтону продолжится и в воскресенье. Место и время прежнее. Спортзал Института Якутнепро-Алмаз. 9 утра. Наступает воскресенье. Его нужно провести культурно. Театральная студия «Гармония» приглашает зрителей на спектакль по повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Любители и ценители театрального искусства ждут 17 мая во Дворце культуры «Алмаз». Начало в 16 часов. Возрастное ограничение 12+. Билеты есть в кассе ДК и в мобильном приложении «Единая карта клиента». В то же время в Мирнинском театре вновь покажут трогательную историю о детях в годы Великой Отечественной войны. «За вас, девчонки». Начало спектакля 16 часов. В честь Международного дня музеев 17 мая жители и гостей Мирного приглашают в новое культурное пространство – музейную комнату старинно-советского стиля, где можно послушать песни ушедших лет на раритетном патефоне, сделать оригинальные фото на память с любым винтажным экспонатом в фотозоне, исследовать экспонаты, примерить наряд советского времени, окунуться в ностальгическую атмосферу тех лет и не только. Музейная комната находится на улице Аюнского, 38, здание химчистки «Орхидея» с 11 утра до 21 часа. У меня на этом все. Отличных выходных.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Как я рад, что наконец-то наступило.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край! Алмазный край!
3: Не переключайся!

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном LFS-77-ООН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы та и КЮСЕ СУБЕБИР СЛ ТОСУНЮ СУБЕКИ СУНЮ ГАРБИ ГАПИ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

вас водит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вернуться невозможно.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Got introduced to you by a friend.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергонадзор Федеральной службы. И Кюсет Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮС-77-бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации «Регистрация» Федеральной службы и КЮС-77-бирнемедах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Хорошее настроение.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Заходи без причин.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Теоон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация Регистрации Федеральной службы по и Кринча Сюбебирсел, Тосуню Сюбекисуню Гарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Алмазный.
0: Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда...

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Радио «Алмазный край».

0: Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгерга надзор Федеральной службы и Кринча Субибир. Сел, то в сумме Субибир Кисунюгар Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А ви знали? В Мирном открылся музей алмаза. Наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM.